что изначально на эту песню, это прям песня, исполняли Sony и Cher. Cher со своим мужем на тот момент. Это был еще 1966 год. После этого эту песню...

песню исполняли много кто на разных языках мира, но вот у нас самая популярная версия – инструментальная. Немецкий оркестр под управлением кудесника Джеймса Ластона. Ретро-ФМ и этот самый Little Man. Меня зовут Илья Глебов. Дальше Сергей Беликов, Белинда Карлайл, «Русский размер» через пару минут.

0: Абсолютно счастливый Сергей Беликов и все цвета музыки здесь у нас на Ретро-ФМ. Михаил Боярский, Дайр Стрейтс и Лу Бега. Буквально через 3 минуты ровно. 3:35 в Москве.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-поток Ретро-ФМ 70-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 70-е. 12+.

Такси мчит в нужную сторону. Надеюсь, что в этой самой нужной стороне вас ждут с нетерпением. А мы с нетерпением ждем через пару минут на Ретро-ФМ. Будут, например, квартет АБА 3.49 в столице.

На затмение сердца это Бонни Тайлер и ее громкий и грандиозный хит 1983 года. 4:20 в Москве. Меня зовут Илья Глебов. Дальше на Ретро-ФМ мелодии из фильма «Профессионал». Игорь Иванов, Брайан Адамс. Здравствуйте.

0: Эннио Морриконе и его «Кимай» – мелодия, которая звучала как минимум в 5 фильмах и сериалах, но, так сказать, зафиксирована на века как тема из фильма «Профессионал». Ну, потому что уж очень грандиозно там все в финале обстоит. Спойлерить не буду, вдруг кто-то не смотрел. Жан-Поль Бельмондо навсегда. 4:35 в столице, дальше на Ретро FM Роберт Майлз, Рики Повери и Игорь Саруханов.
1: Ретро FM, Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-потоки Ретро FM круглосуточно и без рекламы.
2: Ретро FM 70-е.
1: Ретро FM 80-е.
2: Ретро FM 90-е.
1: Ретро FM Санремо. И вечеринка Ретро FM.
2: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро FM.
1: 12+.

Один да один дуэт получается. Роберт Майлз, собственно, автор, сочинитель, изобретатель. И та, что прекрасным голосом озвучивает все это изобретение, Мария Найлер. На Ретро-ФМ через пару минут «Саваш» и песня из Ивана Васильевича. 4:49 в Москве.

Ты пришло, ты сбылось, и не жди ответа. Без тебя как жилось мне на свете этом? Тот, кто ждет, все снесет, как

0: так вот, просыпаешься с утра пораньше, слышишь песенку, которую арабески поют про пятничный вечер, и настраиваешься на самое распрекрасное. А потом понимаешь, что сегодня не пятница, а только четверг. Но ничего, ничего, будет и на нашей улице пятница. Через пару минут на Радио ФМ Татьяна Овсиенко, Кали Минок и Белый Орел. Меня зовут Илья Глебов. 5:20 в Москве.
1: Реклама. Выбор машины всегда непростой. Хочется качества с достойной ценой. ГАК привлекает дизайном и мощью. Японская точность в нем, между прочим. 5 лет гарантии у каждой машины. ГАК покоряет шоссе и вершины. Безопасность, надежность. ГАК, я уверен. В диалог авто на декабристов. За ГАКом поедем.
2: Интернет-поток RetroFM 90. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90. 12+.
3: Телефон рекламной службы RetroFM 554 20.

кто, так же, как Татьяна Овсиенко, хочет, чтобы лето не кончалось, поднимите руку. Но, тем не менее, до конца лета осталось всего-то 2-3 дня. Предлагаю эти самые оставшиеся 2-3 дня провести совершенно летним образом под музыку Red FM. А Александр Барыкин, Крис Норман и Шер у нас через 3 минуты ровно. 5:35 в Москве.

И кардионагрузка, и девушку порадовать. Все как нужно. 5:49 в столице. Физкульт-привет под музыку Ретро-ФМ. Через пару минут Альбана и Рамина, Манго Джерри.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

0: В любой непонятной ситуации, что называется, ламбада, да и все тут, 6:19 в столице, ну, к примеру, не хотелось совершенно вставать, но надо вставать, и чтобы легче было вставать, пожалуйста, вам Каома постаралась. Дальше на Red FM Мэй Вуд, синяя птица и No Doubt на Red FM через буквально пару минут. Меня зовут Илья Глебов, с добрым утром.
1: Retro FM Казань, для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 15. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха днем будет плюс 18 градусов. Ветер северный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
3: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
5: Гум-гум-гум! Только гум!
6: Стильно, модно, ярко. Сезонные скидки до 70%. Успейте обновиться.
7: Оцените до 30 августа 2026 года.
8: Выбор машины всегда непростой. Хочется качества с достойной ценой. ГАК привлекает дизайном и мощью. Японская точность в нем, между прочим. 5 лет гарантии у каждой машины. ГАК покоряет шоссе и вершины. Безопасность, надежность. ГАК, я уверен. В диалог авто на декабристов. За ГАКом поедем.
9: Ищете уютное место для дня рождения?
10: Или теплых семейных встреч?
9: Семейное кафе «Тренди».
10: Вкусно, уютно для всех.
11: Семья всегда будет в «Тренди».
9: Тренди.рф.
12: Бронь столов 225-44-33.
13: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
14: Впервые фестиваль «Казань. Музыкальная столица исламского мира». 26 августа «Казанский Кремль». 2 сентября БКЗ имени Сайдашева. 6 сентября ЦУМ. Вход свободный. 6+.
15: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.

0: Привет, Maywood, про изменчивость мира. Ну и мы традиционно надеемся на то, что мир будет прямо сегодня меняться исключительно в положительном направлении. 6:35 в Москве, дальше на Ретро-ФМ Headway, Аха и Михаил Боярский через 3 минуты.
1: Реклама. Как расшифровывается мум?
2: Мум – мягкий уголок мечты.
1: Мум – место уюта и мебели.
2: Мум – мебель удержит мужа дома.
1: Вариантов много, но мум – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
3: Выбор машины всегда непростой. Хочется качества с достойной ценой. ГАК привлекает дизайном и мощью. Японская точность в нем, между прочим. 5 лет гарантии у каждой машины. ГАК покоряет шоссе и вершины. Безопасность, надежность, ГАК, я уверен. В диалог авто на декабристов. За ГАКом поедем.
4: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
5: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
6: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
7: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
8: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог проверен. Рекомендую. Баста.
9: Город Казань. Улица Родина, 1. Телефон 204-44-20.
10: Реклама не ОГО, ОГО, ОГО, 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании, партнеры. Подробности на fresh.ru и в салонах. 16+.
11: Где участок выбрать?
12: Какой фундамент?
11: Какой кирпич?
12: Сколько это вообще стоит?
13: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
14: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
15: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
16: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 25 по 29 августа. Казань-Московская, 1, Дворец спорта.
17: Ретро-ФМ.

Бодрящий, абсолютно жизнеутверждающий суперхит ХДВ образца лета 1993 года. Лучшая музыка здесь для вас на Ретро-ФМ всегда, пожалуйста. Через пару минут Фредди Меркьюри, Алис Фрейндлих. Меня зовут Илья Глебов, я с вами прощаюсь, а в 7 ровно будет вам Юрий Гурьянов и летняя смена на Ретро-ФМ. Будьте здоровы!

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро!

0: Вы это поглядите, опять 7 утра. Где-то я такое уже видел, где-то я такое уже наблюдал. Четверг сегодня, 27 августа. Еще один, я так подозреваю, еще более наблюдательный человек, Вадим Ривман, пришел, чтобы рассказать о новостях.
1: Да, я тоже проснулся, Юра. Привет, доброе утро. Всем итак, допустимый объем сверхурочной работы для работников России увеличится со 120 до 240 часов в год уже с 1 сентября. Об этом сообщил член комиссии Общественной палаты по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров. При этом изменения не затронут сотрудников с наиболее тяжелыми и вредными условиями труда, а еще ряд категорий государственных и муниципальных служащих, работающих по внутреннему совместительству. Для них допустимый объем сверхурочной работы останется на уровне 120 часов в год. Спецборт МЧС России прилетел из Благовещенска в Москву, доставив 9 пострадавших при пожаре на Амурском газохимическом комплексе. Об этом сообщили в МЧС. Из аэропорта пострадавших доставят в столичные больницы для оказания специализированной помощи. Напомню, возгорание произошло во вторник. Погибли 8 человек, 7 из них граждане Китая. Есть пропавшие без вести. Поисковые работы продолжаются. По последним данным, пострадали 152 человека, из них 37 госпитализированы. В пятницу на Земле может начаться магнитная буря слабой или средней интенсивности. Об этом сообщила лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Накануне Солнце выбросило облако плазмы. Сейчас оно находится на пути к Земле. Как ожидается, нашей планеты облако достигнет уже завтра. Прогнозируемая сила бури G1 слабая или G2 средняя. При этом прогнозируется, что буря будет довольно долгой, до 2 суток. Основательница Wildberries Татьяна Ким в 5-й раз возглавила рейтинг 20 богатейших женщин России по версии журнала Forbes. Эксперты издания оценивают ее состояние в $5 миллиардов. По данным Forbes, совокупное состояние участниц рейтинга сократилось за год почти на $7 миллиардов, а число женщин-миллиардеров в рейтинге издания сократилось более чем вдвое. Ну и последнее. В испанском городе Буньоль прошел 79-й фестиваль «Томатина» – битва помидорами, которая ежегодно собирает тысячи гостей. В этом году в схватке приняли участие около 22 тысяч человек. За отведенный на битву час участники израсходовали примерно 150 тонн томатов. Организаторы заранее подготовили плоды. Их хранят при особом температурном режиме, чтобы сделать максимально мягкими и снизить риск травм во время массового веселья. Фестиваль в Буньоле на несколько дней превращает тихий городок в центр большого праздника. Помимо самой битвы, программа включает ярмарки, конкурсы, театральные и музыкальные представления. Ну что, Юра, хотел бы поучаствовать?
0: Ну, возможно, но подожди, есть нюансы, есть вопросики. Ты знаешь, битва помидорами — это все прекрасно, это все красиво. Вот ты говоришь, они все мягкие. Ну, а как они так уверены, вот что они все поголовно мягкие? Вот ты же каждый не проверишь, всех же не перещупаешь.
1: На всякий случай дежурят медики, кстати.
0: А, ну ладно, ну ты успокоил.
1: Это вот, конечно, на тот случай, если один помидор окажется все-таки твердым. Но у меня есть еще курсы валют на сегодня. Доллар 84 рубля 28 копеек, евро 98.29. Далее Юрий Гурьянов и летняя смена на Ретро FM. С добрым утром.
2: Летний день начинается с летней смены на Ретро FM.

0: Что-то там опять нам каких-то магнитных бурь наобещали в пятницу. Средняя она там будет слабая, непонятно. Ну, будем ждать, будем смотреть, конечно, что там нам с этим делать. Что нам еще ждать оттуда сверху? Ну, кстати, я кое-что знаю. Есть какая-то информация оттуда? Ну, какая-то самая конкретная.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Вот она, информация сверху, уникальная. 27 августа, четверг. День не подходит для новых начинаний и проектов. Гибкость и умение приспособиться к новым условиям сегодня будут нужнее стабильности. Овны, ваши долгосрочные планы проходят проверку на прочность. Найдите их слабые стороны и доработайте. Тельцы, сегодня не стоит торопиться с выводами и решениями, а внимательно просто отслеживайте изменения вокруг. Близнецы, вас могут нервировать темы, связанные с заграницей или иностранцами. Ух, страсти какие. Раки, у вас хороший день, чтобы выкинуть лишнее из вашего пространства и освободить место для чего-нибудь прекрасного. Львы, взаимодействие с партнерами может потрепать вам нервы, но старайтесь не вовлекаться в эмоциональные качели. Девы, постарайтесь оптимизировать повседневные дела, внести в них больше удобства. Весы, помните, излишняя строгость может быть вредна, но четкие границы способствуют улучшению отношений. Скорпионы, сегодня попытки изменить что-то в доме могут вызвать тревогу или наткнуться на сопротивление близких. Стрельцы, будьте готовы к неожиданным новостям и к сюрпризам. Козероги, спешка под давлением чужих эмоций, вероятно, приведет к ошибкам, так что взвешивайте свои действия. Водолеи, день больше подходит для текущих дел и завершения уже начатых процессов. Рыбы, у вас хорошее время для наблюдения, осмысления и спокойного движения по уже знакомым рельсам. Ну, все вместе давайте двигаться вперед в это утро, в этот новый день в летней смене на Ретро-ФМ. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем здрасте.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: You take my soul. Забрала мою душу. Всю, целиком и без остатка. И обратно не отдает. Никак наиграться не может, видимо. Ой, группа «Комбинация». Мы с вами, ну, не то чтобы играть, мы с вами люди серьезные. Хотя, вы знаете, настроение разное бывает. И вообще, день сегодня четверг, канун пятницы. Ну, как будто бы настроение должно быть соответствующее. Как вы думаете? Мне кажется, что уже пора настраиваться на те самые выходные нотки. Скоро с нами музыка, которая будет помогать, естественно, двигаться вперед. Сергей Минаев на подходе. Crazy Frog. Вот это да. Буквально через пару минут все это продолжит звучать здесь в эфире Retro FM. В Москве уже 7 часов и 20 минут. Это летняя смена. Меня зовут Юрий Гурьянов. Доброе утро.
1: Летняя смена на Retro FM.
2: Вечеринка Retro FM.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
3: Лучшие танцевальные хиты
1: в неповторимом миксе.
2: За 4 моря, за 4 солнца.
3: Каждый день
1: ровно в 21:00.
2: Вечеринка Retro.
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
4: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 15. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха днем будет плюс 18 градусов. Ветер северный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

0: Ретро-ФМ. Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альтопрофиль. Звоните прямо сейчас. 207-27-74.
2: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: С Днем Республики, любимый Татарстан! В честь праздника «Лента» дарит скидку 15% на покупки от 2500 рублей в гипермаркетах и с доставкой по промокоду «Люблю Татарстан». Акция действует с 27 по 30 августа. Промокод действует один раз по карте «Лента» на неакционные товары. Скидки не суммируются. Максимальный размер скидки 800 рублей. ООО «Лента», город Санкт-Петербург, улица Савушкина, дом 112, литера Б. ОГРН 103-783-204-86-05. Категория 6+.
5: Впервые фестиваль «Казань. Музыкальная столица исламского мира». 26 августа Казанский Кремль. 2 сентября БКЗ имени Сайдашева. 6 сентября ЦУМ. Вход свободный. 6+.
0: Интернет-поток «Ретро-ФМ Санремо». Шири-шири. Заходи на сайт.

0: retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo. 12+. Телефон рекламной службы RetroFM в Казани. 554-20.
1: RetroFM.

0: Сергей Минаев, легендарный первый поющий диск жокей СССР. Причем настоящий, как вот у диджеев принято считать, те, которые на пластинках, на виниловых могут, они настоящие. Они вот эти вот ваши, которые на консолях современных, где кнопочку «Синк» нажал, синхронизация, ну и все, и вперед. И стоишь красиво, пританцовываешь рядом. Нет? Я сейчас все секреты раскрыл, интересно, диджейские. Ой, ладно. Свои секреты никакие раскрывать не буду. Сейчас кое о чем важном. О, у Вадика Гриффмана, у Вадима, есть что рассказать.
1: Обязательно, как всегда, о новостях. Доброе утро. Итак, в России с 1 сентября запретят устанавливать испытательный срок сотрудницам, которые воспитывают детей до 3 лет. Об этом сообщила член комиссии Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина. Закон распространится не только на матерей с детьми до 3 лет, но и на одиноких отцов и других представителей, в одиночку ухаживающих за ребенком до 3 лет. Ранее такая мера, отмечу, касалась только женщин с детьми до 1,5 лет. Аэропорт Внуково попросил вылетающих сегодня днем пассажиров распечатать билеты. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта. Требование будет действовать с 14 до 16 часов и связано с плановыми техническими работами на некоторых сервисах обслуживания пассажиров. Если распечатать посадочный талон заранее не получилось, сделать это можно будет непосредственно в аэропорту. В терминале А установлены специальные устройства, которые позволяют вывести талон на печать с мобильного телефона. Новое поколение связи 5G должно появиться во всех российских городах-миллионниках до конца следующего года. Такие условия предложила Минцифры. Операторам «Большой четверки» при этом планируют выделить новый диапазон частот. Полностью завершить переход планируется к концу 2031 года. При этом, как пишет российская газета, резкого увеличения скорости мобильного интернета на первом этапе, по крайней мере, ожидать не стоит. Внутренний туризм в России этим летом замедлился. По оценке Ассоциации туроператоров, спрос по итогам сезона может снизиться на 5-6% по сравнению с прошлым годом. Коммерсант пишет, что туристический поток при этом перераспределился между регионами. Например, доля Краснодарского края в гостиничных бронированиях сократилась почти на 12,5%, а Крыма более чем вдвое. При этом эксперты добавили, что на фоне проблем с топливом вырос интерес к коротким путешествиям по своему и соседним регионам. Японцы в очередной раз подтвердили стереотип о своем необычном трудолюбии. В префектуре Аомори после завершившегося ремонта японцы вручную передвинули башню замка весом 360 тонн, отказавшись от помощи современной техники. Отобрали 1800 добровольцев, которые использовали древний метод перемещения зданий и сооружений целиком, без их разборки. Здание приподняли домкратами, поставили на рельсы и цилиндрические катки и начали тянуть с помощью длинных канатов. Перемещать здание таким образом будут до конца августа. И еще курсы валют: доллар 84 рубля 28 копеек, евро 98.29, а далее летняя смена и Юрий Гурьянов на Ретро-ФМ. Я желаю всем хорошего дня.

0: Это Бонни М, знаменитые Санни. Ну, как там говорят? Готовь Санни летом, запасайся, пока они есть или оно есть. А мы и готовим. У нас же лето все еще продолжается, правильно? Все, значит, есть еще возможность. Сколько там? Давайте сейчас по секундам все посчитаем. 4 дня, 16 часов, 23 минуты и 16, а нет, уже 15, 14, 13. Ускользает лето-то. Ловите, ловите последние минутки, часы и сутки. Здесь под лучшую в мире музыку на Ретро-ФМ в летней смене.
1: Летняя смена на Ретро-ФМ с новым летним утром. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка. Реклама.
2: Выбор машины всегда непростой. Хочется качество с достойной ценой. ГАК привлекает дизайном и мощью. Японская точность в нем, между прочим. 5 лет гарантии у каждой машины. ГАК покоряет шоссе и вершины. Безопасность, надежность, ГАК, я уверен. В диалог авто на декабристов. За ГАКом поедем.
3: Представьте дом, в котором хочется жить. Где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
4: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
1: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка, популярные шоу и множество интернет-потоков. Запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились.
6: 12+.
7: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.

0: Нет, я, конечно, подозревал, что Лулабай — это что-нибудь приличное. Но не будут же группа Итай по чем-то неприличном в эфире на Ретро-ФМ, на всю страну. Russian Lullaby. И действительно, да, оказывается. Вот я, конечно, грамотей. А от английского Lullaby — это, получается, что у нас, колыбельная? Вот так вот, русская колыбельная. Неплохо. Ну, я не знаю, насколько с утра актуально петь колыбельную, но мало ли, вдруг кому пригодится. Пользуйтесь, пожалуйста, на здоровье здесь, в летней смене. Скоро все продолжится. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем доброго утра.
1: Летняя смена на Ретро-ФМ.
2: Реклама. Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: Да ш**, вы заработали.
5: Что?
4: А ш**.
5: Перевозки – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
7: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
8: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
9: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Аутобанк. Подробнее на tbank.ru/business.
10: Выбор автомобиля — это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
11: И время. И деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Ашанимся — это значит, с выгодой закупаемся. Бекон сырокопченый Останкино нарезка 180 грамм по покупательной цене всего за 149,99 до 2 сентября. Все начинается с Ашан.
13: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
14: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом.
15: Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
16: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам», «Кредитные карты», «Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Тбанк».
18: Милый, собираем чемоданы.
19: Мы же только разобрали.
18: Скидки на авито-путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
20: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито «Путешествия».
21: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
22: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
1: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». 12+.

0: лапы
1: у елей дрожат на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем опадают сирени, все равно я отсюда тебя заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня

заберу в светлый терем с балконом на море. В какой день недели, в котором часу ты выйдешь ко мне осторожно, когда я тебя на руках унесу туда, где найти

0: Московское время 8 часов, четверг, 27 августа. Продолжается «Доброе утро». И Вадим Ривман основательно подготовился, пришел к нам, чтобы обо всем рассказать.
1: Да, с новостями, конечно, доброе утро. Итак, в Совете по правам человека предложили отчислять школьников за плохое поведение. Введение такого наказания за оскорбление и рукоприкладство в отношении учителя защитит педагогов, считает глава СПЧ Валерий Фадеев. По его словам, сегодняшние законы формально позволяют отчислять хулиганов, но на практике это невозможно. Глава СПЧ подчеркнул, что решать, где будет учиться отчисленный ребенок, должны родители, так как за получение образования отвечают именно они. Фадеев добавил, что сама возможность отчисления будет дисциплинировать и школьников, и родителей. Минимальный размер оплаты труда в России в следующем году при сохранении текущих темпов роста может составить от 31 до 32,5 тысяч рублей. Об этом ТАСС сообщил доцент финансового университета при правительстве России Игорь Балынин. Он также напомнил, что в прошлом году МРОТ был увеличен на 16,5% примерно. В 2026 году на 21%, сейчас он составляет 27 093 рубля. Мошенники начали создавать сайты с готовыми домашними заданиями, чтобы собирать данные о школьниках и их родителей для последующего обмана. Об этом сообщил эксперт Народного фронта, аналитика Галактион Кучава. Он отметил, что это лишь первый этап схемы. Далее аферисты выходят уже на родителей школьников под предлогом технических работ в электронном дневнике или срочного восстановления доступа, а они просят сообщить код из СМС-сообщения, и этот код, как правило, ключ к входу на портал госуслуг или в банковские приложения. Центробанк отметил снижение интереса россиян к хранению сбережений в банках. В августе граждане чаще накапливали наличку. Это следует из комментария Банка России. Общая доля опрошенных, предпочитающих откладывать свободные деньги, а не тратить их на покупку дорогостоящих товаров, выросла на 3,5% по сравнению с июлем и составила 51,5%. Респонденты в августе на 3 процентных пункта реже заявляли, что накопление сейчас лучше хранить на счете в банке. Ну и последнее. В Алтайском крае запустили инновационную систему подбора хозяев для животных, так называемый «Кота-Тиндер». Технология помогает находить для питомцев наиболее подходящих владельцев за счет сопоставления психотипов животного и человека. Результат оказался впечатляющим. За полмесяца работы системы не зафиксировано ни одного возврата подопечных в приют. Ученые запатентовали специальный алгоритм, позволяющий определять темперамент животного по особенностям его поведения. Юра, я подумал, а почему бы вот на сайтах знакомств для людей такие вот вещи не практиковать?
0: То есть ты к тому, что люди тоже могут как коты, по идее.
1: Ну да, по психотипу.
0: Ну, кое-что из этого они могут. Да,
1: тогда
0: я понял.
1: Мы никого возвращать не будем.
0: А там тоже тогда не вернешь, получается?
1: Не вернешь.
0: Ну, не знаю, надо думать.
1: На все 50 лет. А у меня здесь еще о курсах валют на сегодня. Доллар 84 рубля 28 копеек, евро 98,29. Далее Юрий Гурьянов и летняя смена на Ретро-ФМ. С добрым утром.
2: Новым летним утром. Летняя смена на Ретро-ФМ.

проходят дни. Что со мною, я не знаю. Умоляю, позвони. Позвони мне, заклинаю. Дотянись издалека.

0: Позвони мне, позвони. И я тут уже кое с кем связался, если честно. Нормальные ребята, приличные, вроде все знают. Ну, а о сегодняшнем дне это абсолютно точно.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Так, 27 августа, четверг. День не подходит для новых начинаний и проектов. Гибкость и умение приспособиться к новым условиям сегодня будут нужнее стабильности. Овны, ваши долгосрочные планы проходят проверку на прочность. Найдите их слабые стороны и доработайте. Тельцы, сегодня не стоит торопиться с выводами и решениями, а внимательно отслеживайте изменения вокруг. Близнецы, вас могут нервировать темы, связанные с заграницей или иностранцами. Раки, у вас хороший день, чтобы выкинуть лишнее из вашего пространства и освободить место для чего-нибудь прекрасного. Львы, взаимодействие с партнерами может потрепать вам нервы, но старайтесь не отвлекаться в эмоциональные качели. Девы, постарайтесь оптимизировать повседневные дела, внести в них больше удобства. Весы, помните, излишняя строгость может быть вредна, но четкие границы способствуют улучшению отношений. Скорпионы, сегодня попытки изменить что-то в доме могут вызвать тревогу или наткнуться на сопротивление близких. Стрельцы, будьте готовы к неожиданным новостям и к сюрпризам. Козероги, спешка под давлением чужих эмоций, вероятно, приведет к ошибкам, так что взвешивайте, пожалуйста, свои действия. Водолеи, день больше подходит для текущих дел и завершения уже начатых процессов. И рыбы, у вас хорошее время для наблюдения, осмысления и спокойного движения по уже знакомым рельсам.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Ничего для тебя не жалко, любимая. Вот солнце видишь, звезды, луна. Да и вообще, все небо бери, все твое. Видишь, какой я щедрый. Забирай все до остатка. Еще могу настроением хорошим поделиться, конечно. Все мы здесь на Ретро-ФМ, кстати говоря, друзья, пошли дальше. Ко всему вышеперечисленному еще и музыку классную всем дарим собравшимся. Ну вот скажите, где вы еще такое найдете? Где вы такое встретите? Не отвечайте. Я сам скажу. Нигде такого вы больше не встретите. Только на Ретро-ФМ, в том числе в летней смене. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем доброе утро.
1: Летняя смена на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 15. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха днем будет плюс 18 градусов. Ветер северный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

0: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
2: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
1: А сыновья ведь с неба не падают.
3: Я ваш сын.
1: Или падают.
4: Никакой ты ему не сын.
5: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
1: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
6: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
7: С 1 сентября. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале «Ю», в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
8: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
7: «Маменькин сынок». Новый сезон. С 1 сентября в 6 вечера.
9: Мой сын никуда не поедет от меня.
7: На телеканале «Ю».
10: Для зрителей старше 16 лет.
11: С Днем Республики, любимый Татарстан! В честь праздника «Лента» дарит скидку 15% на покупки от 2500 рублей в гипермаркетах и с доставкой по промокоду «Люблю Татарстан». Акция действует с 27 по 30 августа. Промокод действует один раз по карте «Лента» на неакционные товары. Скидки не суммируются. Максимальный размер скидки 800 рублей. ООО «Лента», город Санкт-Петербург, улица Савушкина, дом 112, литера Б. ОГРН 103-783-204-86-05. Категория 6+.
7: С 1 сентября. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале «Ю», в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
8: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
7: «Маменькин сынок». Новый сезон. С 1 сентября в 6 вечера.
9: Мой сын никуда не поедет от меня.
7: На телеканале «Ю».
10: Для зрителей старше 16 лет.
12: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 25 по 29 августа. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
13: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239 31 31.

0: Итальянское мамбо знаменитое. Ну, итальянское и итальянское прекрасно. Вообще мы готовы к любым мамбам. И не только итальянским. Покажите всех нам, пожалуйста. Хотим посмотреть. Да, и не только на мамбы, кстати.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 8 часов 30 минут. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Нелли Рахманова. Здравствуйте. Больше 2 миллионов россиян подали заявление на участие в дистанционном электронном голосовании на сентябрьских выборах. Больше всего заявлений поступило из Московской области, около 390 тысяч. Следом идут Алтайский край, Свердловская и Ростовская области, а также Чувашия. Дистанционно проголосовать смогут жители 32 регионов, пишут ведомости. Татарстан вошел в число субъектов с органическим спросом. Это означает, что рынок республики самодостаточен. Доходы населения позволяют активно покупать жилье, а девелоперские проекты здесь приносят прибыль выше среднерыночной. По прогнозам, к 2036 году для достижения целевых показателей обеспеченности жильем региону нужно построить 24 миллиона квадратных метров, пишет «Московский комсомолец». 1 сентября Казанский метрополитен начнет работать по осеннему графику. Утром и вечером на линию будут выходить 11 электропоездов. Также интервал движения между поездами сократится до 5 минут 8 секунд. Это позволит быстрее справляться с растущим пассажиропотоком, сообщает портал мэрии Казани. 29 августа в Казани на Голубых озерах состоится экологический субботник. Организаторы приглашают горожан принять участие в очистке уникальной природной зоны, а также узнать больше об ее экологической ценности и биоразнообразии. Субботник пройдет с 10 до 13.30. Требуется предварительная регистрация, пишет портал мэрии Казани. И в завершении курсы валют на сегодня: доллар 84 рубля 46 копеек, евро 98 рублей 52 копейки. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. Ретро-ФМ. У меня на этом все. Далее первая смена на Ретро-ФМ.
3: Спонсор программы – офтальмологическая клиника «Смотри».
4: Мама, а мы ничего не забыли?
5: Кажется, ничего.
4: А зрение проверить?
6: Клиника «Смотри» приглашает на детскую диагностику, аппаратное лечение, подбор очков и ночных линз. По промокоду «Каникулы» скидка на детский прием минус 30% до конца сентября. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: А мы не печалимся. Ну, спасибо, что сообщили о том, что у нас впереди. Всегда интересно знать, что там у тебя впереди. Так, 27 августа на календаре. Четверг. Праздники. Смотрим день первого поцелуя. День российского кино. Сегодня 107 лет им исполняется. Поздравляем. Всемирный день озер. Праздник пролетающих облаков. День каменщика сегодня тоже. Поздравляем всех, кто в профессии. Международный день... День пирожных макарони сегодня. Ну, не знаю, как-то... Мне такое не нравится. У вас, кстати, нет? Вот я и говорю, мне не нравится. День ленточек и бубенчиков. Сегодня международный день бокса. Всемирный день игры камень, ножницы, бумага. О, давайте сыграем. А как же мы сыграем, я что-то не подумал. Ну ладно, значит, я выиграл заранее. Все, я победил. 8 часов 37 минут, московское время. Мы продолжаем. Музыка впереди классная, а студио скоро, группа Смоки. И не только дождитесь в летней смене на Retro FM.
1: Летняя смена с 7 до 11 на Retro FM. Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Доброе утро. По данным Яндекс.Кар, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла, местами затруднения. Пробки вас ждут на улице Мира от Тополевой до Сибирского тракта, на Мамадышском тракте от Интернациональной до Натана Рахлина и на улице Центральной от Мира до Овражной. Это вся информация о пробках Казани. Ретро FM желает вам хорошего утра.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Гум, гум, гум. Только гум.
4: Стильно, модно, ярко. Сезонные скидки до 70%. Успейте обновиться.
5: Акция действует до 31 августа 2026
6: года. Ищите уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в тренде.
6: Тренди.рф.
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
10: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
11: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
12: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог проверен, рекомендую. Паста.
11: Город Казань, улица Родина 1, телефон 204-44-20.
13: Реклама нефета, ООО «Каргоби», ОГРН 128-170-026-60-31. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshanta.ru и в салонах 16+.

0: Как там говорилось в классике, это я почему такой вредный был? Потому что у меня велосипеда не было, а теперь я сразу добреть начну. Вот, это знаете, как некоторые люди тоже. Почему вот они такие грустные раньше были? А потому что у них приложения нормального не было, на котором можно ретро-ФМ послушать всегда свободно, доступно, и не только эфир. Там есть еще и подкасты, и много популярных интернет-потоков и шоу. Пожалуйста, заходите, скачивайте. Кстати, вот самое главное, что это очень удобно. Одно нажатие буквально, и все работает. И еще главная информация. Приложение это называется «Радио Хаб». Новое приложение «Ретро-ФМ». Наслаждайтесь. Это летняя смена. Меня зовут Юрий Гурьянов. У нас впереди новости и гороскоп. Все будет очень скоро.
1: Летняя смена на «Ретро-ФМ». Вечеринка «Ретро-ФМ». Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка «Ретро-ФМ».
2: Реклама. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на «Магнит.Пэй.ру» и в мобильном приложении «Магнит. Акции и доставка». 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит Аптека». Имеется ограничение. Подробнее на сайте «Магнит.Пэй.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
3: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
4: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
5: «Пятерочка» доставляет.
6: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
7: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
10: Да что заработали?
8: Что?
10: А что?
8: Перевозки – это задача со звездочкой.
11: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
12: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
11: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
13: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
14: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
15: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический восьмиступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
16: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Додо пицца», пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на «Додо пицца.ру» и приложении. Продавец ООО «Додо франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
17: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса.
18: Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
19: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
20: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» — адаптивная защита двигателя.

0: А время-то идет. Нам надо за ним успевать. 9 часов уже в Москве. Четверг, 27 августа. Доброе утро. Далее в летней смене новости от Вадима Ривмана. Доброе утро.
1: Обязательно расскажу. Всем привет. Итак, Минцифры подготовила предложение по условиям запуска сетей 5G в России. Операторы «Большой четверки» смогут получить для сетей пятого поколения специальные частоты. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Также операторы смогут использовать для 5G уже имеющиеся частоты, ранее выделенные под LTE. На первом этапе разрешат использовать иностранное оборудование, установленное в сетях до 1 сентября этого года. При этом операторы должны будут постепенно перейти на российские базовые станции. Их доля должна увеличиться с 1% в будущем году до 100% в 2031. С 1 сентября в частных клиниках МРТ станет доступно без направления врача, фельдшера или акушера. Об этом свидетельствует приказ Минздрава России, размещенный на сайте официального опубликования правовых актов. Оценку наличия показаний и противопоказаний у пациента будет давать врач-рентгенолог непосредственно перед исследованием. Протокол исследований будет оформляться в одном экземпляре, данные внесут в медицинскую карту пациента. Также будет разрешено использование зарегистрированных в России медицинских изделий с функцией искусственного интеллекта. Россия осталась четвертой экономикой мира по паритету покупательной способности по итогам 2025 года. Отрыв от Германии, например, достиг почти 1 триллиона долларов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на опубликованные данные Всемирного банка. Российская экономика обогнала немецкую еще в 2021. Одновременно увеличился отрыв от Японии до почти 400 миллиардов долларов. Объем российской экономики по итогам 2025 достиг 7,2 триллиона. долларов. Япония заняла пятое место, Германия шестое. Лидером рейтинга остается Китай с ВВП по паритету покупательной способности в 41,3 триллиона долларов. Далее следуют США и Индия. Таким образом, Россия сохраняет четвертое место в мире и первое в Европе. Ну и последнее. 13-летняя девочка из Канады поймала тунца весом 322 килограмма и побила 12-летний рекорд среди юниоров. Новой рекордсменкой стала Делин Жакар из канадской провинции Новая Шотландия. Школьница поймала огромную рыбу с борта яхты своего отца во время рыболовного фестиваля. Жакар понадобилось около часа, чтобы справиться с тунцом. Я думала про себя, вряд ли у меня получится, но потом я сделала это и была очень горда собой, описала свои впечатления юная канадка. Юра, я вот подумал, как будет выглядеть фотография этой девочки 13-летней со своим трофеем, 322-килограммовым тунцом.
0: Ну, судя по весу, он получается раз в 6, наверное. Рыбка побольше. Ну, скажи, а вот меня другой вопрос уже интересует. Есть же рыбацкие байки вот эти, когда рыбаки показывают, ну, руками, какой размер у них был улов, какого размера глаза, там, и вот это все. Вот как эта девочка будет хвалиться, какого размера у нее рыба была?
1: Наверное, она как-то на полу в комнате нарисует вот это вот, обозначит этот размер и будет всех водить показывать. Вот такой он.
0: Хороший вариант, да.
1: Ну, а мне еще курсы валют на сегодня. Доллар 84 рубля 28 копеек, евро 98.29. Далее летняя смена и Юрий Гурьянов на Ретро-ФМ. Я желаю всем хорошего дня.
2: Летняя смена на Ретро-ФМ. С новым летним утром.

0: Вот, кстати, про летящие недели. Это очень справедливо замечено. Пролетают, улетают и, знаете, не докладывают, не сообщают нам с вами, куда они двигаются. Представляете, мне кажется, это хамство какое-то с их стороны. Не знаю, ну как-то вот мне не нравится. Почему мы не знаем, куда девается наше драгоценное времечко? Кстати, про время. 9 часов и 10 минут в Москве. Пора кое-что узнать.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Ну, должны же мы хотя бы что-то знать, быть в курсе. А здесь-то тем более такая важная информация. 27 августа, четверг. День не подходит для новых начинаний и проектов. Гибкость и умение приспособиться к новым условиям сегодня будут нужнее стабильности. Овны, ваши долгосрочные планы проходят проверку на прочность. Найдите их слабые стороны и доработайте. Тельцы, сегодня не стоит торопиться с выводами и решениями. Просто внимательно отслеживайте изменения вокруг. Близнецы, вас могут нервировать темы, связанные с заграницей или иностранцами. Раки, у вас хороший день, чтобы выкинуть лишнее из вашего пространства и освободить место для чего-нибудь прекрасного. Львы, взаимодействие с партнерами может потрепать вам нервы, но старайтесь не вовлекаться в эмоциональные качели. Девы, постарайтесь оптимизировать повседневные дела, внести в них больше удобства. Весы, помните, излишняя строгость может быть вредна, но четкие границы способствуют улучшению отношений. Скорпионы, сегодня попытки изменить что-то в доме могут вызвать тревогу или наткнуться на сопротивление близких. Такое бывает. Стрельцы, будьте готовы к неожиданным новостям и к сюрпризам. Козероги, спешка под давлением чужих эмоций, вероятно, приведет к ошибкам. Так что взвешивайте, пожалуйста, свои действия. Водолеи, день больше подходит для текущих дел и завершения уже начатых процессов. Рыбы, у вас хорошее время для наблюдения, осмысления и спокойного движения по уже знакомым рельсам.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

Да, нравятся мне, конечно, вот такие заголовки, кричащие: «Москвичам пообещали дождь на 1 сентября». И тут дело даже не в Москве, а вообще в целом в подходе к заголовкам для

0: Юрий Гурьянов. Доброе утро.
1: С 7 до 11. Летняя смена на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 15. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха днем будет плюс 18 градусов. Ветер северный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Выбор машины всегда непростой. Хочется качества с достойной ценой. ГАК привлекает дизайном и мощью. Японская точность в нем, между прочим. 5 лет гарантии у каждой машины. ГАК покоряет шоссе и вершины. Безопасность, надежность, ГАК, я уверен. В диалог авто на декабристов. За ГАКом поедем.
2: С 1 сентября. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
3: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
2: «Маменькин сынок» – новый сезон. С 1 сентября в 6 вечера.
4: Мой сын никуда не поедет от меня.
2: На телеканале Ю.
5: Для зрителей старше 16 лет.
6: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
7: Ортодонтическая коррекция с применением брекет систем. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
8: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю. И пусть все дела подождут.
5: Для зрителей старше 16 лет.
9: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
10: С Днем Республики, любимый Татарстан! В честь праздника «Лента» дарит скидку 15% на покупки от 2500 рублей в гипермаркетах и с доставкой по промокоду «Люблю Татарстан». Акция действует с 27 по 30 августа. Промокод действует один раз по карте «Лента» на неакционные товары. Скидки не суммируются. Максимальный размер скидки 800 рублей. ООО «Лента», город Санкт-Петербург, улица Савушкина, дом 112, литера Б. ОГРН 103-783-204-86-05. Категория 6+.
11: Где участок выбрать?
12: Какой фундамент?
11: Какой кирпич?
12: Сколько это вообще стоит?
13: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
14: Телефон 239-31-31. Честный застройщик.рф.
15: Вечеринка ретро-ФМ. Ровно в 21.00.
16: Лучшие танцевальные хиты
15: в неповторимом миксе.
16: Вечеринка ретро-ФМ.

0: Не забывай легендарная песня от Юрия Антонова. Кстати, по поводу памяти нашей с вами, да, 97% практически в вопросах признаются, что постоянно что-то забывают в повседневной жизни или на работе. Некоторые прямо считают это реальной проблемой. И четверть опрошенных вообще оценивают ее как критичную. Только 7% сказали, что ну вообще не замечают никаких негативных последствий своей вот этой вот забывчивости. А как мы храним информацию, да как мы пытаемся во всем вот этом безумии выжить? Ну, понятно, скриншоты экрана там многие постоянно делают, и я в том числе, напоминалки все вот эти вот в смартфоне, на бумаге фиксируют важные дела. Я вот тоже, кстати говоря, человек-бумажка. Постепенно все-таки переходящий немного в такую, в телефонную книжку, но нет, нет, да и да, снова бумагой пользуюсь, записываю на нее. Вадим Ривман тоже пользуется бумагой, он на ней новости приносит.
1: Точно, и читаю уже «Доброе утро, привет». Итак, в России с 1 сентября запретят устанавливать испытательный срок сотрудницам, которые воспитывают детей до 3 лет. А об этом сообщила член Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина. Закон распространится не только на матерей с детьми до 3 лет, но и на одиноких отцов и других представителей, в одиночку ухаживающих за ребенком до 3 лет. А ранее такая мера, отмечу, касалась только женщин с детьми до полутора лет. В России изменили модель итогового собеседования по русскому языку для 9 классов. Ученики будут выполнять меньше заданий, об этом рассказали в Рособорнадзоре. Новая модель заданий итогового собеседования успешно испытали в субъектах России весной этого года. Вместо 4 заданий на собеседовании предусмотрено выполнение только 3. Вместо подобного пересказа текст школьникам предстоит беседа по прочитанному тексту. В Армении суд принял решение об аресте экс-президента страны Роберта Кочаряна на 2 месяца. Напомню, антикоррупционный комитет Армении инкриминирует бывшему руководителю страны злоупотребление должностными полномочиями, отмывание денег и получение взяток в особо крупном размере. Накануне на 2 месяца был арестован сын Кочаряна. В доме Кочарянов прошли обыски, уголовные дела возбуждены также еще в отношении 9 человек, в том числе против Сержа Саркисяна. Сам Роберт Кочарян, отмечу, был госпитализирован из-за ухудшения здоровья. Около 2 недель назад политик перенес операцию на сердце. Внутренний туризм в России этим летом замедлился. По оценке Ассоциации туроператоров, спрос по итогам сезона может снизиться на 5-6% по сравнению с прошлым годом. Коммерсант пишет, что туристический поток при этом перераспределился между регионами. Например, доля Краснодарского края в гостиничных бронированиях сократилась почти на 12,5%, а Крыма более чем вдвое. При этом эксперты добавили, что на фоне проблем с топливом вырос интерес к коротким путешествиям по своему и соседним регионам. Вообще, лето этого года поменяло не только географию путешествий по России, но и сам запрос туристов. Россияне осваивают новые регионы, ищут больше впечатлений и все чаще самостоятельно строят маршруты. К таким выводам пришли аналитики, на которых ссылается газета «Ру». Сейчас у россиян растет интерес к территориям с природными достопримечательностями. Массовым становится северный туризм. Помимо прочего, растет спрос на автотуризм. На начало этого года в стране насчитывалось 469 кемпингов для домов на колесах. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 84 рубля 28 копеек, евро 98.29, а далее Юрий Гурьянов и летняя смена Ретро-ФМ. Всем удачного дня!

0: Да, да. Не было печали, просто уходило лето. Всего-то навсего, да, казалось бы. Конечно, не было никакой печали. Не было. И грусти никакой тоже не было, друзья. Просто, знаете, слезы крокодилии текли по щекам и по всему остальному. Да куда они там дотекают, эти слезы, я не знаю. И все. А так нет, конечно, никакой печали по уходящему лету. Вообще ни капелюшечки даже, вот ни столечки. Вон. Ладно, бодримся музыкой, которая звучит на Ретро FM лучше. Виктор Салтыков, скоро Альбан и Рамина Пауэр, и не только. 9:36 в Москве. Это летняя смена. Доброе утро.
1: Летняя смена на Ретро FM. Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Доброе утро. По данным Яндекс.Кар, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла. Местами затруднения. Пробки вас ждут на улице Мира от Сибирского тракта до Парковой, на улице Комиссара Габишева от Сафиулина до Кулгали и на улице Восстания от Бакалейной до Кулахметова. Это вся информация о пробках Казани. Ретро FM желает вам хорошего утра.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
3: Максидом любит своих покупателей, а покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.
4: Максидом.
5: Гум, гум, гум. Только гум.
6: Стильно, модно, ярко. Сезонные скидки до 70%. Успейте обновиться.
7: Акции действуют до 30 августа 2026 года.
8: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Басты твой. Лови свой крутой билет по будням в 14:00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
9: Категория 18+.
10: Ищете уютное место для дня рождения?
11: Или теплых семейных встреч?
10: Семейное кафе «Тренди».
11: Вкусно, уютно для всех.
12: Семья всегда будет в тренде.
10: Trendy.rf.
13: Бронь столов 225-44-33.
14: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
15: Впервые фестиваль «Казань. Музыкальная столица исламского мира». 26 августа «Казанский Кремль». 2 сентября. БКЗ имени Сайдашева. 6 сентября ЦУМ. Вход свободный. 6+.

0: У меня кассета в 90-х с доктором Албаном, конечно, ну вот прямо в режиме нон-стоп работала. Как она выживала, вообще непонятно, если честно, в таком вот нещадящем режиме. Ну вот прямо до дыр, правда. И даже после этого, вы думаете, на этом все заканчивалось? Нет, все равно музыка продолжалась. Вот сейчас, смотрите, просто красота. На такие жертвы идти не надо. У вас есть ретро-ФМ и классная музыка. Здесь продолжит звучать в летней смене. 9 часов и 49 минут. Меня зовут Юрий Гурьянов. Доброе утро.
1: Летний день начинается с летней смены на ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
5: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
6: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
7: Милый, собираем чемоданы.
8: Мы же только разобрали.
7: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
9: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
10: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
11: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
12: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
13: Ашанимся. Это значит, с выгодой закупаемся. Фарш «Ашан. Красная птица» по-деревенски. 400 грамм по покупательной цене. Всего за 149,99 до 2 сентября. Все начинается с «Ашан».
14: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Получилось. Вы вылечили рак?
16: ОККО представляет.
17: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
18: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
19: Это открытие изменит все.
16: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
20: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
21: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Т-банк. Подробнее на tbank.ru/business.
22: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
1: Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир. Включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. Retro FM. Всегда с вами. Retro.

0: Ох, уже 10 утра в Москве. Четверг, 27 августа. Летняя смена. Доброе утро. А Вадим Ривман в любую минуту продолжает следить за происходящим, больше того рассказывает нам всегда.
1: Обязательно расскажу. Доброе утро всем. Итак, логотипы для оплаты товаров с помощью цифрового рубля уже стали появляться на кассах супермаркетов России. Об этом сегодня пишут РИА Новости. При выборе этой опции магазин предлагает отсканировать QR-код в приложении банка. После выполнения такого действия финансовая организация предлагает выбрать счет списания и показывает банк магазина, куда планируется перевод в цифровых рублях. Напомню, цифровой рубль – это новая форма национальной валюты. Все системно значимые банки нашей страны уже готовы к его широкому внедрению, начиная с 1 сентября. 466 иностранцев из 28 стран числятся пропавшими без вести после наводнения в Непале. Об этом пишет местная полиция. Всего в списке пропавших без вести 579 человек. Кроме того, по последним данным, найдены тела 162 погибших. По данным посольства России, как минимум четверо российских граждан находятся в зоне наводнения в Непале, и связь с ними потеряна. В Совете по правам человека предложили отчислять школьников за плохое поведение. Введение такого наказания за оскорбление и рукоприкладство в отношении учителя защитит педагогов, так считает глава СПЧ Валерий Фадеев. По его словам, сегодняшние законы формально позволяют отчислять хулиганов, но на практике это не работает. Фадеев добавил, что сама возможность отчисления будет дисциплинировать и школьников, и их родителей. Мошенники начали создавать сайты с готовыми домашними заданиями, чтобы собирать данные о школьниках и их родителей для последующего обмана. Об этом сообщил эксперт Народного фронта, аналитика Галактион Кучава. Он отметил, что это лишь первый этап схемы. Далее аферисты выходят на родителей учеников под предлогом технических работ в электронном дневнике или срочного восстановления доступа. А они просят сообщить код из СМС-сообщения. И этот код, как правило, ключ ко входу на портал госуслуг или в банковское приложение. Ну и последнее. В Великобритании решили использовать искусственный интеллект, чтобы отсеивать ложные и нелепые обращения граждан в полицию. Сотрудники службы перечислили самые абсурдные и глупые вызовы, с которыми им пришлось столкнуться только за последний месяц. Например, один мужчина позвонил в полицию, чтобы его подвезли до дома. Другой решил обсудить цены на электроэнергию, а третий пожаловался на слишком долгую доставку пиццы. И выяснит, действительно ли звонящему нужна помощь полиции, и если это так, то уже переключить на оператора, а если звонок предназначен все-таки для другой организации, то нейросеть подскажет гражданину, куда обратиться. Да, Юра, вот такая вот система. Главное, чтобы действительно распознала нейросеть важные звонки.
0: Слушай, ну это да, но я вообще чувствую, нас как-то в тупик людей загонять начинают постепенно. Вот подожди, вот, а куда мне вот реально обращаться, вот если у меня, фисташки у меня не расколупываются? Ну вот не все, ты знаешь, да, бывает, ну такое. Или, не знаю, ветер дует не туда, куда мне надо.
1: Это да. Ну, по фисташкам я большой специалист, и можешь ко мне обратиться.
0: А, серьезно?
1: Да, можешь позвонить мне, прям
0: хорошо,
1: я тебе помогу.
0: Хорошо, что у нас случился этот выпуск новостей. Да.
1: Ну, а у меня здесь еще случились курсы валют на сегодня. Доллар составляет 84 рубля 28 копеек, евро 98,29. Далее летняя смена. И Юрий Гурьянов на Ретро-ФМ. Я желаю всем хорошего дня.
2: Летняя смена на Ретро-ФМ.

0: И день отлета, и день прилета. Все подсчитаем, обязательно в книжечку запишем, чтобы ничего не забыть, сколько там командировочных, прочих, чего нам там должны. А мыслим масштабами космическими, друзья. Не побоюсь, даже более масштабными, чем расстояниями от Москвы до Магадана, друзья. Здесь речь вообще о звездах идет, вы представляете? Да, такое бывает. Прямо на Ретро-ФМ.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 27 августа, четверг. День не подходит для новых начинаний и проектов. Гибкость и умение приспособиться к новым условиям сегодня будут нужнее стабильности. Овны, ваши долгосрочные планы проходят проверку на прочность. Найдите их слабые стороны и доработайте. Тельцы, сегодня не стоит торопиться с выводами и решениями. Просто внимательно отслеживайте изменения вокруг. Близнецы, вас могут нервировать темы, связанные с заграницей или иностранцами. Раки, у вас хороший день, чтобы выкинуть лишнее из вашего пространства и освободить место для чего-нибудь нового прекрасного. Львы, взаимодействие с партнерами может потрепать вам нервы, но старайтесь не вовлекаться в эмоциональные качели. Девы, постарайтесь оптимизировать повседневные дела, внести в них больше удобства. Весы, помните, излишняя строгость может быть вредна, но четкие границы способствуют улучшению отношений. Скорпионы, сегодня попытки изменить что-то в доме могут вызвать тревогу или наткнуться на сопротивление близких. Стрельцы, будьте готовы к неожиданным новостям и к сюрпризам. Козероги, спешка под давлением чужих эмоций, вероятно, приведет к ошибкам, так что взвешивайте свои действия. Водолеи, день больше подходит для текущих дел и завершения уже начатых процессов. Рыбы, у вас хорошее время для наблюдения, осмысления и спокойного движения по уже знакомым рельсам.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: И вот, конечно, ни капли не удивляет, что после релиза и выхода этой песни в свое время Japanese Girls у группы Joy случился просто бум интереса именно в азиатских странах. Бангкок, Сингапур, Сеул, Гонконг. В общем, добро пожаловать. Ну, а мы с вами продолжаем любить и группу Joy, и много чего еще музыкального, интересного, мелодичного, любимого. Благодаря тому, что оно в том числе рядом с нами здесь остается на Retro FM. Никогда нас не предает. У нас вообще это все взаимная история. 10 часов и 19 минут московское время. Меня зовут Юрий Гурьянов. Летняя смена. Мы продолжаем в том же духе. Музыки будет много красивой.
1: Летняя смена на Retro FM с новым летним утром. Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани +15. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с

0: для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альтопрофиль. Звоните прямо сейчас. 207-27-74.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
2: «Тренди.рф».
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
7: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
8: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
9: С Днем Республики, любимый Татарстан! В честь праздника «Лента» дарит скидку 15% на покупки от 2500 рублей в гипермаркетах и с доставкой по промокоду «Люблю Татарстан». Акция действует с 27 по 30 августа. Промокод действует один раз по карте «Лента» на неакционные товары. Скидки не суммируются. Максимальный размер скидки 800 рублей. ООО «Лента», город Санкт-Петербург, улица Савушкина, дом 112, литера Б. ОГРН 103-783-204-86-05. Категория 6+.
10: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
11: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
10: А сыновья ведь с неба не падают.
12: Я ваш сын.
10: Или падают.
13: Никакой ты ему не сын.
14: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
10: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
15: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
16: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
17: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог проверен. Рекомендую. Паста.
18: Город Казань. Улица Родина, 1. Телефон 204-44-20.
19: Реклама «Нефеда» ООО «Каргоби». ОГРН 128-870-026-60-31. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на «Фрэш». 16+.

0: Это песня про погоду сегодня ночью в Москве. От 5 до 10 градусов нам обещают. Ну, как будто бы октябрь чуть раньше постучался к нам, чем мы его ждали. И это, конечно, не только в Москве, я так сильно подозреваю. Ну ладно, ничего страшного. В любом случае, это же временная проблема, да? Глядишь, скоро и все нормально, все наладится. В мае все хорошо будет.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 10 часов 30 минут. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Нелли Рахманова. Здравствуйте. Новое поколение связи 5G должно появиться во всех российских городах-миллионниках до конца 2027 года. Такие условия предложила Минцифра. Операторам «Большой четверки» планируют выделить новый диапазон частот. Кроме того, разворачивать новый стандарт разрешат на уже существующих частотах и базовых станциях. Переход планируют завершить к концу 2031 года, пишет российская газета. В текущем году из республиканского бюджета Татарстана дополнительно направлено 10,6 миллиона рублей на проведение селективного скрининга по выявлению туберкулеза. Обследование планируется провести среди 1700 человек, в числе которых дети с аутоиммунными заболеваниями, дети и подростки с первичным иммунодефицитом и ВИЧ-инфекцией, а также взрослые пациенты с ВИЧ, пишет Татцентр. 31 августа в Казани на улице Юлиуса Фучика пройдет интеллектуально-развлекательная викторина «Квиз нашего города». Участникам предложат проверить эрудицию и знания о Приволжском районе. Сбор в 17:30 во дворе на улице Юлиуса Фучика, 14. Необходима предварительная регистрация, сообщает портал мэрии Казани. В Казани рядом с инклюзивным центром «Ярдем» установят скульптуру «Лунный сад» в форме полумесяца. Арт-объект высотой 3,5 метра разместят в центре фонтана напротив входа в бассейн инклюзивного спортивно-реабилитационного комплекса. Завершить установку арт-объекта планируют к началу сентября, пишет портал мэрии Казани. И в завершении курса валют на сегодня. Доллар 84 рубля 28 копеек, евро 98 рублей 29 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. Ретро-ФМ. У меня на этом все. Далее первая смена на Ретро-ФМ.
3: Спонсор программы – офтальмологическая клиника «Смотри».
4: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца августа.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: встречаются, влюбляются, женятся. Хорошо, что нам рассказали про людей, что на что они способны, в принципе, что, чего от них можно ожидать. И отдельное, наверное, спасибо за то, о чем мне рассказали, потому что люди, помимо влюбляться и жениться, еще много чего могут, собственно говоря, делать. И не обо всем-то так вот и расскажешь легко, ведь уж тем более послушаешь. Так, что мы слушаем с удовольствием, с большим, с огромным, я бы сказал, с мега-удовольствием, а это любимая музыка на Ретро-ФМ, конечно, в летней смене скоро Рэй Чарльз, группа Queen и много чего еще обязательно появится. 10 часов и 36 минут в Москве.
1: Летняя смена на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Доброе утро. По данным Яндекс.Кар, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла. Местами затруднения. Пробки вас ждут на улице Мира от Парковой до Сибирского тракта, на улице Патриса Лумумбы от проспекта Камалеева до Космонавтов и на улице Тихомирного от Минулина до Бутлерова. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

0: FM. Retro FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Медел — это инновации. За 20 лет многопрофильные клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Гум, гум, гум. Только гум.
4: Стильно, модно, ярко. Сезонные скидки до 70%. Успейте обновиться.
5: Акция действует до 30 августа 2026 года.
6: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
7: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
8: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
6: И зайки зубки проверим.
9: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.

0: Ой, друзья, на какой хорошей песне прощаться с вами буду. Верю, будем вместе. Как-нибудь обязательно, но только не сегодня уже. Что-то хотел важное напомнить. Да, вспомнил. Это действительно важное. Дело в том, что, друзья, да, они возвращаются. Первая смена на Ретро-ФМ. Саша Светлов и Рита Субботина. С понедельника уже. Еще лето, кстати говоря, будет. Так что вернуться уже летом в... понедельник с 7 до 11, да, собственно, как и каждый день, первая смена на Ретро-ФМ. Смотрите, значит, новые игры, крутые призы, темы снова вернутся, интересные для обсуждения, шутки, наконец-то, снова будут с нами, ура, ждите. А я буду прощаться с вами до завтра, все правильно, летняя смена пока здесь. Юрий Гурьянов меня зовут, встречайте Тимура Соколова. Все, пока, отличного четверга всем.
1: Летний день начинается с летней смены на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Вы владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
4: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
9: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
10: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
11: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «ОПД».
12: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR.
13: Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на «Магнит.ру» и в мобильном приложении «Магнит» акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
14: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime, услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
15: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
16: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
17: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
18: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейд-ин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
19: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
20: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
21: Интернет-поток Ретро-ФМ Санремо. Это любимые итальянцы непрерывно и без рекламы. Шери, шери. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo. 12+.

0: 11 утра в российской столице. Группа «Озон», Альбана и Рамина Пауэр и Юрий Антонов у нас впереди. Но прежде новости, Дмитрий Королев. Дима, доброе утро.
1: Здравствуй, Тимур. Приветствую, друзья. Российская служба скорой помощи готовится перейти на новый стандарт работы. С 1 сентября фельдшеры и врачи смогут не только купировать боль, но и приступить к лечению в зависимости от состояния пациента. Кроме того, специалисты сами будут определять, в какой профильный стационар лучше направить больного. Правила, по которому нужно отвозить человека в ближайшее медучреждение, отменят. Изменения также коснутся и приемных отделений. «Озон» сообщил об атаках на склады в Уфе и Оренбурге. По сообщению компании, сотрудники были эвакуированы, пострадавших и пожаров не было. Объект в Оренбурге возобновил работу. Комплекс в Уфе получил незначительные повреждения и пока закрыт. Атаки на «Озон» начались в конце августа, одновременно с почти полным прекращением налетов на «Вайлдберрис». Два россиянина пропали без вести после схода селя в Тибете. Местонахождение еще трех соотечественников устанавливается. Об этом сообщили в посольстве нашей страны в Китае. По данным местных СМИ, во время стихийного бедствия погибли три человека. О судьбе еще 260, большая часть из которых иностранцы, пока ничего не известно. Точное число пострадавших уточняется. Сель сошел со стороны Непала. В самом Непале пропавшими после наводнения числятся более 800 человек. Россия и Индия обсуждают введение группового безвизового режима. Стороны определят дальнейшие шаги после переговоров. Об этом сообщил посол Республики в России Винай Кумар. Он подчеркнул, что Россия может стать первой страной, с которой такой режим ведут после завершения переговоров и выполнения необходимых технических требований. В настоящий момент в Индию без визы могут въехать только госслужащие и дипломаты. Российский кинематограф сохраняет верность лучшим традициям. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил жителей страны с Днем российского кино. По его словам, наше кино отличается приверженностью исторической правде, духовно-нравственным и семейным ценностям. Ну и официальный статус праздник получил в 80-м году. И о валюте. На этот четверг доллар 84 рубля 28 копеек, евро 98 рублей 29 копеек. Пока на этом все. А далее на Ретро-ФМ встречайте Тимур Соколов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: под суперхит Jet Airline от команды Modern Talking. Реактивно улетаю в эфир, чтобы составить вам компанию на ближайшие 4 часа. Желать отличного дня, ставить классную музыку и говорить привет, друзья, как я рад быть с вами. Кстати, о музыке. Она у нас, как всегда, лучшая. Алфавилия Иванушки International впереди, ну а чуть раньше мистер Живаго.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха вечером будет плюс 14 градусов. Ветер северный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Выбор машины всегда непростой. Хочется качество с достойной ценой. ГАК привлекает дизайном и мощью. Японская точность в нем, между прочим. 5 лет гарантии у каждой машины. ГАК покоряет шоссе и вершины. Безопасность, надежность. ГАК, я уверен. В диалог авто на декабристов. За ГАКом поедем.
2: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Басты твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
3: Категория 18+.
4: Ищете уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в тренде.
4: Тренди.рф.
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
9: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 25 по 29 августа. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
0: Успех начинается с правильного выбора. Ретро FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро FM и достигайте новых высот.
10: Телефон рекламной службы Ретро FM в Казани 500

0: Алфавиль приближают пятницу. Dance with me на Retro FM. Что касается танцев, друзья, напомню, каждый день с 21 до полуночи у вас есть уникальная возможность классно провести время и хорошенько отдохнуть после трудового дня на вечеринке Retro FM, где для вас в режиме нон-стоп звучат лучшие танцевальные хиты, проверенные временем. Так что присоединяйтесь, ждем, как говорится, зажжем не по-детски.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый день. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла, местами затруднения. Пробки вас ждут на улице Тихомирного от Минулина до Бутлерова, на улице Патриса Лумумбы от проспекта Камалеева до Космонавтов и на улице Мира от Парковой до Сибирского тракта. Это вся информация о пробках Казани. Ретро FM желает вам хорошего дня.

0: FM. Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Gyu всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
2: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
3: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
0: Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Это лучшие хиты 80-х, круглосуточные без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». 12+.
4: Ретро FM.

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение, скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры, вы отцы.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я поседею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть бесится день.

0: Сабрина на Retro FM. Песня посвящается всем, кто в детстве носил свитер с надписью «Boys». Одним из таких был и ваш непокорный слуга, Тимур Соколов, это я. И у меня для вас, друзья, отличные новости. У нас появилось новое приложение Retro FM, Radio Hub, которое работает бесплатно и без регистрации. Самое главное, скачанные подкасты можно слушать даже без интернета. О как! Никаких лишних кнопок, быстрое, удобное, в общем, все, как мы любим. Так что прямо сейчас скачивайте приложение Retro FM, Radio Hub и наслаждайтесь. Ну а мы в ближайшем будущем будем наслаждаться творчеством групп Абба и Ласковый май. 11:50 уже в Москве. Всем классного дня.
1: Реклама. Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
4: Тэнк 400 теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
5: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
6: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
7: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «ПД. Неофферта».
8: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
9: Интернет-поток RetroFM 90. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90. 12+.

0: полдень в российской столице. Далее на Retro FM Secret Service, Hi-Fi и Steve Wonder.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 12 часов. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Неля Рахманова. Здравствуйте. В новом учебном году в России за парты сядут 18 миллионов школьников. Для них откроются более 38 тысяч школ. Еще около 4 миллионов студентов поступили более чем в 3 тысячи колледжей. В этом году школьников ждут и новые образовательные курсы. С ноября для школьников с 5 по 11 класс начнут проводить занятия по искусственному интеллекту и информационной безопасности, пишет «Российская газета». В июле текущего года средняя стоимость 1 километра поездки на такси в Татарстане достигла 42 рублей 70 копеек. Это максимальное значение за всю историю наблюдений. За месяц цена выросла на 10%, а в годовом выражении на 25%. При этом республиканские тарифы остаются ниже показателей по России и Приволжскому федеральному округу. Об этом пишет РБК со ссылкой на Росстат. 28 августа в Казанском парке «Крылья Советов» пройдет танцплощадка в рамках проекта «Активного долголетия. Жизнелюб». Горожан ждет танцевальный мастер-класс и дискотека под открытым небом. Принять участие в мероприятии могут все желающие, независимо от возраста и уровня подготовки. Начало в 17 часов, пишет портал мэрии Казани. 28 августа в Казани на бульваре Ярдем по улице Серова состоится заключительный показ короткометражных фильмов при поддержке фестиваля инклюзивного кино «Незримое кино». Начало в 20 часов, вход на мероприятие свободный, сообщает портал мэрии Казани. И в завершении курсы валют на сегодня: доллар 84 рубля 28 копеек, евро 98 рублей 29 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации Retro FM Казань. У меня на этом все. Далее первая смена на Ретро-ФМ.
3: Спонсор программы – офтальмологическая клиника «Смотри».
4: Мама, а мы ничего не забыли?
5: Кажется, ничего.
4: А зрение проверить?
6: Клиника «Смотри» приглашает на детскую диагностику, аппаратное лечение, подбор очков и ночных линз. По промокоду «Каникулы» скидка на детский прием минус 30% до конца сентября. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: 27 августа на календаре, словно сиреневый туман развился этот месяц, и так хочется сказать, даже не сказать, а крикнуть: кондуктор, ну не спеши, не успели мы в полной мере насладиться летом, хочется еще, а оно уже вот тю-тю улетело. Почти. Получается, как в песне «Постой, паровоз, в летний, продлись еще на месяцок». Юрий Никулин и Георгий Вицин продолжат тему. Чуть раньше появится Мадонна. Ну и я, Тимур Соколов, тоже буду периодически появляться и желать вам хорошего и пока еще летнего дня.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым.
2: На этой неделе расскажу о Милен Фармер, как пришла популярность к французской королеве поп-музыки и при чем тут Юлия Савичева. Узнаете в эту субботу в 13 часов.
1: Программа «Ю» на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха вечером будет плюс 14 градусов. Ветер северный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.

0: Ретро-ФМ. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Впервые фестиваль «Казань. Музыкальная столица исламского мира». 26 августа «Казанский Кремль». 2 сентября БКЗ имени Сайдашева. 6 сентября ЦУМ. Вход свободный. 6+.
2: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
3: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
4: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог проверен, рекомендую.
3: Баста. Город Казань, улица Родина 1, телефон 204-44-20.
5: Реклама «Нефеда», ООО «Каргоби», ОГРН 128-770-026-63-31. Услуги оказывают компании «Партнеры», подробности на «Фрэш.ру». В салонах 16+.
0: Интернет-поток RetroFM 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет.

приветом спешу показаться на глаза. Не жди меня, мама, хорошего сына. Твой сын не такой.

Постой, паровоз, не стучите, колеса. Есть время взглянуть судьбе в глаза. Пока еще не поздно нам сделать остановку, а? Кондуктор, нажми на...

0: Roxette Stars. Отличная песня для того, чтобы поделиться с вами не менее крутой новостью, друзья, о наших утренних звездах, которые наконец-то возвращаются после продолжительного отпуска. Саша Светлов, Рита Субботина, шоу «Первая смена» на Retro FM снова с нами. А это значит, что вас ждут новые игры, крутые призы, актуальные темы для обсуждения, новости, шутки и, конечно же, любимая музыка. Не проспите и не пропустите. В понедельник, 31 августа, в 7 утра.
1: Реклама. Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
2: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
1: А сыновья ведь с неба не падают.
3: Я ваш сын.
1: Или падают.
4: Никакой ты ему не сын.
5: Так, вломился. А это, получается, кража со взломом. До 2 лет.
1: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
6: «Максидом» любит своих покупателей, а покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте «Максидом» удваивается.
7: «Максидом».
8: С 1 сентября. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале «Ю», в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
9: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
8: «Маменькин сынок». Новый сезон. С 1 сентября в 6 вечера.
10: Мой сын никуда не поедет от меня.
8: На телеканале «Ю».
11: Для зрителей старше 16 лет.
12: Гум-гум-гум. Только гум.
13: Стильно, модно, ярко. Сезонные скидки до 70%. Успейте обновиться.
14: Акция действует до 30 августа 2020 года.
8: С 1 сентября. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале «Ю», в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
9: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
8: «Маменькин сынок». Новый сезон. С 1 сентября в 6 вечера.
10: Мой сын никуда не поедет от меня.
8: На телеканале «Ю».
11: Для зрителей старше 16 лет.
15: Где участок выбрать?
16: Какой фундамент?
15: Какой кирпич?
16: Сколько это вообще стоит?
17: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
18: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
19: Телефон рекламной службы Retro FM 554-20.

0: Пока вы слушали No Mercy, я тут с удивлением для себя обнаружил, что сегодня, оказывается, необычный четверг, а праздничный 27 августа, да будет вам известно, отмечается День российского кино. Так что, если кто-то искал повод, то, пожалуйста, вот он. Поднимаю чашку ароматного кофе за вас и за нас, друзья, и за российское кино, которое, судя по последним фильмам, переживает нелегкие времена. Но я думаю и надеюсь, что когда-нибудь и этот праздник мы будем отмечать с гордо поднятой головой. Ну а пока давайте слушать музыку, благо ее у нас много. Modern Talking и Лев Лещенко впереди. 12:50 уже в Москве. Всем отличного дня.
1: Реклама.
2: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров, вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Получилось. Вы вылечили рак?
5: ОККО представляет.
6: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
7: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
8: Это открытие изменит все.
5: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
9: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
10: «Мир». Каждый день в твоих руках.
11: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
12: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
13: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
15: Милый, собираем чемоданы.
16: Мы же только разобрали.
15: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
17: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
18: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
19: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
20: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
21: Интернет-батл «Ретро-ФМ 70-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». 12+.

0: 13 ровно в российской столице. Уже скоро на Retro FM Софи Лиз Бэкстер, Бэтшоп Бойс и команда «Синяя птица». Ну а начнем час по традиции с новостей. Дмитрий Королев с нами. Дима, приветствую.
1: Здравствуй, Тимур. Приветствую, друзья. Российских первоклассников ждут дополнительные каникулы в новом учебном году. Такое решение поможет им сохранять активность и избегать переутомления. Так как уточнил сегодня министр просвещения Сергей Кравцов, дополнительный отдых детей ждет в феврале. Конкретные даты школы вправе корректировать самостоятельно на местном уровне. Ну а ранее Минпросвещение направило в регионы рекомендации по организации учебного процесса на новый учебный год. Он начнется 1 сентября этого года и завершится 26 мая будущего. В реках Тура и Тобол в Тюменской области полностью погибла рыба. Частичная гибель зафиксирована в реках Иртыш, Тавда и Исеть. Об этом сообщила руководитель аппарата Комитета Госдумы по экологии Елена Панова. По ее словам, кормовая база водоемов потеряна на 95%. Отмечается, некоторые виды могут появиться через 2-4 года, стерлить через 6 лет, а нельмо через 8-10. У Росрыболовства имеется комплексная программа по восстановлению ценных видов, однако Тура пока в нее не включена. Якутск окутал дым от лесных пожаров. По сообщению Минэкологии, региона шлейф движется с северо-западной части республики. Ведомстве отметили, что основными источниками задымления стали лесные пожары в Красноярском крае на границе с Якутией и возгорание в нескольких районах. По данным Минэкологии, действующие пожары на территории Якутии находятся на удаленных и труднодоступных территориях. На Урале началась комплексная комплектация первого российского высокоскоростного поезда. Он получил название «Белый кречет», предназначен для высокоскоростной магистрали Москва-Санкт-Петербург. Испытания и сертификация намечены на 27-й год. В работе над созданием первого отечественного высокоскоростного поезда участвуют 150 научных организаций и промышленных предприятий со всей страны. В Сочи получили первый урожай бананов 100% зрелости. Прежде чем отечественная экзотическая ягода попадет на прилавки, будут проведены лабораторные исследования. Подобные проводили на этапе созревания. Тогда выяснилось, что отечественные бананы богаты магнием. Ну и напомню, проект выращивания бананов у моря реализуется с прошлого года. Основа посадки сорта, импортируемые из Эквадора. И о валюте. На этот четверг доллар 84 рубля 28 копеек, евро 98.29. Пока все. А далее на Retro FM Тимур Соколов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет.

0: Heaven can wait. Небеса могут подождать, а вот обеденный перерыв точно нет. Так что приятного аппетита всем, кто трапезничает в эту минуту. Ну и отличного четверга в целом. Качество музыкального десерта у меня для вас имеется зажигательная крошка моя от группы «Руки вверх». Ну и романтичная работа «Miracle of Love» от команды «Eurythmics». Совсем скоро все услышим. Тимур Соколов у микрофона. Всем пламенный привет.
1: Ретро-ФМ «Казань». Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха вечером будет плюс 14 градусов. Ветер северный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.

0: Реклама.
1: 17-я международная премия рекорда рынка недвижимости 2026 назвала лучшие компании и объекты. Победителями стали Империум, Дом 56, Адмирал, Монблан, Сезар, Будущее, Дом Тау, Кристалл, Трилогия. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Абудинский. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Калс Фридриха Энгельса. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Калс Шоссейная. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Калс Шлюзовая. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Триумф Капитал. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Первый Красногвардейский. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик PSF Cross. Полный список победителей на сайте premierecord.ru.
2: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Басты твой. Лови свой крутой билет по будням в 14:00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
3: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
5: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
6: И что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
5: А сыновья ведь с неба не падают.
7: Я ваш сын.
5: Или падают.
8: Никакой ты ему не сын.
9: Так вломился.
10: А это получается кража со взломом.

это невозможно. Нет, нет, ни строчки от тебя, ни словечка от тебя.

звонишь, не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, слышишь? Все, все отлично у меня.

0: Have you ever seen the rain? Спрашивает команда Смоки. Ну а я задам вам, друзья, более актуальный вопрос. А слышали ли вы когда-нибудь программу You на Retro FM? Если нет, то настоятельно рекомендую это сделать в ближайшую субботу. Речь пойдет о прекрасной Милен Фармер. Так что не пропустите. В 13.00 по Москве будет, как всегда, интересно. Не пожалейте.
1: Реклама. Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Гум, гум, гум. Только гум.
4: Стильно, модно, ярко. Сезонные скидки до 70%. Успейте обновиться.
5: Акция действует до 30 августа 2026 года.
6: Интернет-поток Retro-FM 70-е. Это лучшая музыка 70-х. Круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro-FM 70-е. 12+.
7: Телефон рекламной службы Retro FM в Казани 554 20.

0: Да, будет вам известно, что имя Глория в переводе означает «слава», которую и завоевал благодаря этой песне итальянский певец Умберто Тоци. Вот такая символичная история. В 13:50 по Москве. Через несколько минут, друзья, нас ждет другая история под названием «Феличита». Будем дарить друг другу счастье, общение с помощью ваших приветов и поздравлений. Так что начинайте готовиться.
1: Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
2: О, ребята, что вас ждет в понедельник, 31 августа? Угу. Сашка, звукорежиссер, голову перекрасил, Ритка похудела, я ремонт закончил, а ведь из этого только третья часть вранья.
3: Нет, ну я же не потолстела на сладостях.
2: 31 августа, 7:00, ваша первая смена, Саша и Рита, мы вернулись.
1: Первая смена. Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
4: Реклама.
5: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
6: Подробнее на сайте sberbank.ru/sberbank.
7: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич. Точность решений».
8: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.м.ру». Реклама на ООО «БД».
9: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Вы владелец бизнеса.
11: А значит, работаете за...
12: Троих.
13: Четверых.
14: Пятерых не хотите?
15: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
16: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
17: Тэнк 400 теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. О, Great Wall Motor Rus.
18: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
19: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: 14 часов начинается время приветов, поздравлений и любимой музыки на Ретро-ФМ Казань. Ретро,
1: Ретро-ФМ. Феличита на Ретро-ФМ.
2: Ежедневно с 2 до 3. Счастье для всей страны.
1: Ваши приветы, поздравления, пожелания и любимая музыка.
2: Феличита на Ретро-ФМ.
3: Дарите счастье.
0: Горячий, пока что летний привет. Это Феличита, друзья. Территория счастья и хорошего настроения. Счастье, оно просто прячется в добрых словах, в привете от близкого, в пожелании, которое будто точно попадает прямо в сердце. Меня зовут Нелли Рахманова. Проведу с удовольствием, с большим, с вами этот час, счастливый час, читая ваши сообщения, которые вы обязательно напишите и пришлете к нам. Находите социальные сети Ретро-ФМ Казань, пишите в бот «Выбери радио» с пометкой «Ретро-ФМ Казань». Обещаю, что все ваши сообщения будут в эфире. И пусть сегодня в нем прозвучит что-то очень личное и очень теплое. Ну а пока хит дня, Роксет, в самом начале Феличита на Ретро-ФМ Казань.

0: Я не знаю, в чем секрет хитов Роксет, хотя догадываюсь, но и сегодня они звучат так же свежо, так же драйвово и дерзко, как и десятилетия назад, и это совершенно замечательно. The Look. В счастливом часе на Ретро-ФМ Казань. Это программа «Фили Чита», и я ее ведущая. Меня зовут Нелли Рахманова, и, конечно же, я желаю вам счастья, которое иногда прячется в деталях. В чашке кофе, в случайной улыбке, в песне, которая вдруг совпала с вашим настроением. И оно, конечно же, может оказаться в добрых словах, умеющих попадать точно в сердце. Пишите нам в наши социальные сети и в бот «Выбери радио». Присылайте привет и передам каждому близкому другу, коллеге. Пусть сегодня прозвучит то самое доброе слово, которое кому-то очень нужно услышать от вас именно сейчас. Привет, ретро, привет, ведущие, привет всем, кто слушает этот привет. Пожелания особенного дня вам желаю. Пусть сегодня случится что-то приятное, пусть это будет даже просто песня, которая попадет прямо в настроение. Спасибо, что вы есть. Сообщение такое замечательное прилетело нам от Татьяны. Спасибо. Всем тепла и хорошего настроения, пишет Амина. Спасибо, что делаете день светлее и счастливее. В этом и миссия, друзья. Ведь Филичита – это счастье, а мы продолжаем собирать его буквально по пазлам, по любимым аккордам, по словам, которые отзываются внутри, по моментам, когда музыка будто говорит за тебя и которая обязательно добавит хорошего настроения прямо в середину дня. Ким Уайлд и Леонид Агутин на Ретро-ФМ Казань.
1: Филичита на Ретро-ФМ.
2: Дарите счастье.

0: танцевальные ритмы от Ким Уайлд в продолжении Филичита на Ретро-ФМ Казань, территории, дарящей порцию летнего позитива в этот четверг, который, кстати, хороший день, ведь он уже давно не понедельник, а выходные уже на горизонте. Пусть сегодня случится что-то приятное, случайная улыбка, хорошая новость или просто песня, от которой становится теплее. Пишите нам в бот «Выбери радио». И также можно написать в любые социальные сети Retro FM Казань. Меня зовут Нелли Рахманова, и я читаю каждое ваше сообщение. Нежный привет Александру. Люблю и жду встречи со множеством сердечек, пишет Елена, и это прекрасно. Привет команде Филичиты и всем слушателям. Пусть сегодня у вас все получается тоже с большим количеством знаков восклицательных, пишет Ильдар. Спасибо. Привет любимой Казани и казанцам. Счастье в мелочах, пишет Гульнара. Цените тех, кто рядом, и каждый момент своей жизни. И это совершенная правда, друзья. Счастье – это не всегда про что-то большое. Иногда это просто любимая песня, которая вдруг совпадает с твоим настроением. И пусть сегодня таких совпадений будет как можно больше. Игорь Николаев и Элвис Пресли на Ретро-ФМ Казань.
1: Филичита на Ретро-ФМ.
2: Делитесь счастьем.

0: На часах в студии 14.22, друзья, и вы слушаете Феличита на Ретро-ФМ Казань. 27 августа сегодня, четверг, да, последний этим летом, но нет повода грустить, лучше просто устроим себе маленький праздник. Присылайте приветы в Феличита, пусть сегодня прозвучат самые теплые слова, включайтесь и заряжайтесь летним настроением четверга.
1: Погода на Ретро-ФМ.
0: Сейчас в центре Казани плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе ожидается облачная погода с прояснениями. Температура воздуха днем будет до 16 градусов тепла. Ветер северо-западный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
1: Реклама.
2: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр.

0: Ю. Для зрителей старше 16 лет.
1: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
2: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
0: Для зрителей старше 16 лет.
3: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 25 по 29 августа. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
4: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

пока «Калифорния Дриминг», мы тут продолжаем генерацию хорошего настроения и позитива «Бич Бойс» в разгаре Филичита на Ретро-ФМ Казань. Пишите нам в наши соцсети и в бот «Выбери радио», и все ваши сообщения обязательно все будут прочитаны с большой радостью в прямом эфире. Филичита, спасибо, что рядом, пишет нам Евгений. Пусть каждый день будет спокойным и теплым. Спасибо, Евгений, нам очень приятно. Передаю привет всем, кто сейчас в дороге, пишет Денис. Пусть день будет ярким, настроение отличным, а музыка такой, чтобы хотелось подпевать. Будет исполнено, и, пользуясь случаем, передаем привет всем.

0: кто в пути. Счастливого вам пути желаем и безопасных дорог. GDB, да, следующий исполнитель GDB и DJ Bobo, да, те самые, которым нужно и можно подпевать на Retro FM Казань.
1: Филичита на Retro FM.
2: Мы желаем счастья всем! Всем.
3: Чихуахуа. Чихуахуа.

0: GDB и легендарный Марракеш в продолжении счастливого часа на Ретро-ФМ Казань. Итак, сегодня 27 августа, друзья, четверг. День, когда официально разрешено желать выходных и релакса, но при этом все еще можно оставаться энергичным, производительным и продуктивным. Ну или не оставаться, главное, чтобы настроение оставалось стабильно хорошим. Пишите свои сообщения. Меня зовут Нелли Рахманова. Непременно доведу до адресата все, что напишете. Мадине Зотовой привет из Питера от подруги Фаины. Желает счастья, удачи и исполнения желаний. Олега Черняева с днем рождения поздравляют друзья и коллеги. Желают, чтобы все задуманное сбывалось, а каждый день был днем новых возможностей. Просто отличное пожелание. Привет, Ретро-ФМ. Спасибо за музыку и настроение. Хорошего дня всем желает Дмитрий. Спасибо, друзья, это Филичита. Там, где любимые ретро-хиты и атмосфера, в которой хочется просто радоваться дню. Оставайтесь с нами, будет тепло и очень атмосферно. Совсем скоро Depeche Mode и Maywood на Ретро-ФМ Казань.
1: Реклама. Как расшифровывается МУМ?
2: МУМ – мягкий уголок мечты.
1: МУМ – место уюта и мебели.
2: МУМ – мебель удержит мужа дома.
1: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
3: ГУМ, ГУМ, ГУМ. Только ГУМ.
4: Стильно, модно, ярко. Сезонные скидки до 70%. Успейте обновиться.
5: От действия до 30 августа 2026 года.
6: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
7: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.

0: Депеш Мод в продолжении Феличита на Ретро-ФМ Казань, территория, где звучат хиты из золотой коллекции мировой музыки. Находите Ретро-ФМ Казань в социальных сетях, пишите в бот, выбери радио, и ваш привет, друзья, обязательно прозвучит в прямом эфире, и это происходит прямо сейчас. Василису Огневую с днем рождения поздравляют друзья и коллеги, желают, чтобы жизнь берегла тебя, дарила поводы улыбаться и была наполнена теплом, поддержкой и любовью близких. Пусть сбываются даже те мечты, о которых ты пока не говоришь вслух. Замечательные слова. И друзья, кстати, вдобавок пишут тут, что хотели бы, чтобы любимое радио, любимое ретро подарило песню для настроения. С удовольствием подарим и не одну, а целых две. Александр Серов и Абба в честь именинницы на Ретро-ФМ Казань.
1: Ежедневно с 2 до 3.
2: Феличита на Ретро-ФМ.
1: Счастье для всей страны.

0: шикарный хит Александра Серова «Мадонна» в финале Филичита на Ретро-ФМ Казань. Невероятно уютного и по-настоящему летнего. Спасибо, что были с нами и делились настроением. Желаю вам позитивного и интересного дня, полного приятных сюрпризов. Меня зовут Нелли Рахманова. Всем пока.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Милый, собираем чемоданы.
4: Мы же только разобрали.
3: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
5: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
6: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
7: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на «Москвич.м.ру». Реклама ООО «БТ» не оферта.
8: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
9: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
10: «Рольф Ультра» – лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus ПАО, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок «Infinium» обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. «Рольф» – выбор лидеров.
11: Да что за нормально?
12: Что?
11: А что?
12: Перевозки – это задача со звездочкой.
13: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
14: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
13: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
15: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест драйв у официального дилера.
16: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
17: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
18: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
19: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
20: «Ретро-ФМ» – лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: столице 15.00. Подпеваем любимым артистам на Retro FM. Далее с нами Фэр Дэвид и «Здравствуй, песня». А прямо сейчас последние новости нам готов рассказать Дмитрий Королев. День добрый.
1: Здравствуй, Олег. Приветствую, друзья. Не более 20 карт на руки россиянам объяснили новые правила по количеству банковского пластика. Единая система учета начнет действовать с сентября будущего года. По информации «Известий», банки будут обязаны учитывать установленный лимит при выпуске новых карт. При этом закон не предусматривает автоматического закрытия ранее оформленных, если их количество превышает установленный предел. Клиенты смогут самостоятельно решить, какие карты сохранить. Национальная система платежных карт внедрила единый визуальный стиль универсального QR-кода. С 1 сентября он будет применяться для безналичной оплаты товаров и услуг по всей России, в том числе онлайн. Универсальный QR-код объединит доступные покупателю способы оплаты в одном месте – цифровой рубль, СПБ, пэй-сервисы банков. Человек сам выбирает удобный вариант. Кэшбэк и бонусы по выбранной программе лояльности при этом сохранятся. Аферисты в преддверии 1 сентября начали рассылать родителям и школьникам сообщения о необходимости срочно оплатить питание, учебные, учебные материалы или кружки. Ссылка в таком сообщении приводит на визуально похожий на официальный сайт школы, после чего человек под различными предлогами убеждается ввести реквизиты карты или подтвердить операцию кодом из СМС. Чтобы защититься от аферистов, рекомендуется перепроверять все сообщения через официальные каналы. Контроль за мигрантами будет ужесточен. С 1 сентября начнут действовать новые законы. В частности, для иностранных граждан, находящихся в стране более 3 месяцев, период обязательного медосмотра сократят с 90 до 30 дней. Если у такого мигранта будет выявлена опасная инфекционная болезнь, последует оперативная депортация. Кроме того, Федеральная налоговая служба сможет быстрее ставить иностранцев на учет благодаря новому механизму электронного обмена данными между ведомствами. Ну а британская полиция намерена использовать искусственный интеллект, чтобы отсеивать ложные и абсурдные обращения граждан. Таких выявилось немало. Например, местные жители звонят в полицию с просьбой подвезти их домой. Кто-то просит помочь найти зонтик. Еще один гражданин обратился в полицию, чтобы пожаловаться на слишком долгую доставку пиццы. В полиции отмечают, что подобных обращений поступают тысячи. И о валюте. В конце выпуска доллар в этот четверг 84 рубля 28 копеек, евро 98.29. Пока на этом все. А далее встречайте Олег Орлов и ваша любимая музыка только на Retro FM. Всем отличного дня!

0: Пессимисты грустят о том, что лето почти закончилось. Оптимисты радуются, что август нам подарит еще несколько дней, а именно целых 4 дня. Реалисты же уверены, что чем дольше будет длиться лето, тем более отрезвляющим будет наступление осени. Так что пусть уж лучше все случается вовремя. А согреться, если что, сможем благодаря хорошим музыкальным ритмам, таким как этот, например. 15:19, время московское. Меня зовут Олег Орлов. Добрейшего всем дня. Впереди у нас на Ретро FM Владимир Пресняков и Джо Кокер.
1: С Юрием Гурьяновым. На этой неделе расскажу о Милен Фармер, как пришла популярность к французской королеве поп-музыки и при чем тут Юлия Савичева. Узнаете в эту субботу в 13 часов.
2: Программа «Ю» на Ретро FM. Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
3: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха вечером будет плюс 14 градусов. Ветер северный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро FM желает вам хорошего дня.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Басты твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
2: С Днем Республики, любимый Татарстан! В честь праздника Лента дарит скидку 15% на покупки от 2500 рублей в гипермаркетах и с доставкой по промокоду «Люблю Татарстан». Акция действует с 27 по 30 августа. Промокод действует один раз по карте Лента на неакционные товары. Скидки не суммируются. Максимальный размер скидки 800 рублей. ООО «Лента», город Санкт-Петербург, улица Савушкина, дом 112, литера Б. ОГРН 103-783-204-86-05. Категория 6+.
3: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
4: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
3: А сыновья ведь с неба не падают.
5: Я ваш сын.
3: Или падают.
6: Никакой ты ему не сын.
7: Так вломился. А это получается кража со взломом до 2 лет.
3: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20.00 для лиц старше 16 лет.
8: Впервые фестиваль «Казань. Музыкальная столица исламского мира». 26 августа «Казанский Кремль». 2 сентября БКЗ имени Сайдашева. 6 сентября ЦУМ. Вход свободный. 6+.
9: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро FM и достигайте новых высот.

0: Уверен, друзья, многие из вас с удовольствием приняли приглашение Демиса Русоса покружиться в легком, приятном танце. Как вы примете к сведению настойчивые рекомендации скачать и установить на свой смартфон наше новое приложение «Радио Хаб». Более того, сделайте это, как уже сделали многие наши радиослушатели, оценив его преимущества. Быстро и удобно, никаких лишних кнопок, бесплатно и без регистрации. Лучшая музыка, подкасты, популярных шоу и множество интернет-потоков. Все для вас, друзья. «Радио Хаб» — новое приложение «Ретро FM». Ищите, скачивайте в магазинах приложений, запускайте, слушайте любимую радиостанцию, где бы вы ни находились.
1: Реклама. Максидом любит своих покупателей, а покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.
2: Максидом. Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в тренде.
2: Тренди.рф.
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
7: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
8: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами. А теперь лечение зубок превратилось в сказку.
9: В стоматологии Энжена Адорадского 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
10: И зайки зубки проверим.
11: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Умение выносить одиночество и даже получать от него удовольствие – великий дар, скажу я вам. Герой этой песни Дитера Болена, судя по всему, его лишен. А может, сам от него избавился или отказался. Просто потому, что не хочет быть одиноким. Уверен, большинство слушателей Ретро-ФМ, то есть вы, друзья, на его стороне. Группа Blue System бодрит нас в 15:48 по Москве. Меня зовут Олег Орлов. Всем желаю успешных дел и отличного летнего настроения.
1: Реклама.
2: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. О, Great Wall Motor Rus.

0: 12+.
1: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit Аптека. Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
2: Милый, собираем чемоданы.
3: Мы же только разобрали.
2: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
4: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
5: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
6: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
7: Предложение распространяется на новый автомобиль Волга K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
8: Получилось. Вы вылечили рак?
9: ОККО представляет.
10: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
11: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
12: Это открытие изменит все.
9: Большая фарма. Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
13: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
14: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.

0: В Москве 16.00. Ума Турман и Bad Boys Blue совсем скоро появятся в музыкальном эфире Retro FM. После того, как Игорь Акулов познакомит нас с последними новостями. День добрый.
1: Олег, приветствую. Всем добрый день. Правительство создало комиссию по безопасности критической инфраструктуры. Она будет заниматься обеспечением бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики, которая займется вопросами безопасности объектов критической инфраструктуры и минимизации последствий нарушений их работы. Под комиссию возглавил первый вице-премьер Денис Мантуров. Его заместителями стали вице-премьер Александр Новак и Дмитрий Григоренко. Среди основных задач – анализ состояния безопасности объектов, выработка мер по их защите и восстановлению, а также минимизация социально-экономических последствий. Власти Непала продолжают интенсивные поисково-спасательные работы в зоне бедствия, где пропали 8 граждан России, сообщило посольство России в Непале. Ранее дипмиссия сообщала о 4 россиянах, но затем число пропавших увеличилось до 8. Причиной паводка стали землетрясения и оползень, вызвавшие мощный поток воды. Более 640 туристов числятся пропавшими без вести после наводнения в Непале. С 1 сентября в России начнет работу единая система учета платежных карт. С сентября следующего года для одного человека будет установлен лимит не более 20 действующих карт во всех банках в совокупности. В систему будут передаваться сведения о видах и номерах карты НН-держателей и общем количестве карт у каждого клиента. Банки будут обязаны проверять данные системы перед выпуском новой карты и отказывать при превышении лимита. При этом закон не предусматривает автоматического закрытия ранее оформленных карт сверх лимита. Клиенты смогут самостоятельно решить, какие карты сохранить. Названы самые популярные профессии в России летом этого года. Больше всего вырос спрос на работников кухни, фасовщиков, продавцов, работников торгового зала и кассиров. Об этом свидетельствует одно из исследований сервиса по поиску работы. Спрос на работников кухни вырос на 116%, фасовщиков на 98%, а продавцов на 66%. Среднее вознаграждение составило от 2800 до 5500 рублей за смену. Рост связан с сезонным увеличением покупательской активности в туристических местах и на курортах. И матч по волейболу завершился с новым рекордным счетом. Сборная Италии и Германии установили рекорд по продолжительности сета в товарищеском матче на турнире Капмен Элит. Первый сет закончился со счетом 64-66 в пользу немцев и длился 1 час и 29 минут. Команды разыграли рекордные 130 очков. По итогу матч завершился победой Италии со счетом 3-2. Предыдущий рекорд был установлен в июне в матче Аргентины и Польши. Тогда сет закончился со счетом 50-48. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар 84 рубля и 28 копеек. Евро 98 рублей и 29 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Retro FM с вами Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Между прочим, в августе Млечный Путь виден на ночном небе лучше всего. Не знаю, как вы, друзья, я с детства любил смотреть на звезды. И до сих пор завидую тем, кто делает это профессионально по долгу службы. Привет всем звездочетам и астрономам. И просто романтикам, которые всегда загадывают желание, заметив падающую звезду. Да сбудется каждое из этих желаний. Мы ведь исключительно о хорошем мечтаем, не так ли? Через пару минут я, Олег Орлов, помогу поклонникам Майкла Джексона и Рики Повери осуществить их мечту. Услышать на Ретро-ФМ лучшие песни любимых артистов.
1: Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
2: Ну а сейчас можно уже?
3: Нет, пока.
2: Ну, маленькую шутёшечку.
3: Да подожди ты.
2: Ну что, про собак хоть сказать?
3: Вот будет у тебя эфир, тогда и скажешь про своих собак.
2: Ну а когда он будет-то?
1: 31 августа, 7:00. Ваша первая смена, Саша и Рита. Мы вернулись.
2: Точно разрешишь пошутить?
3: Обещаю.
1: Первая смена. Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
4: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
5: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 14. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха завтра будет плюс 15 градусов. Ветер северо-западный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
2: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
1: А сыновья ведь с неба не падают.
3: Я ваш сын.
1: Или падают.
4: Никакой ты ему не сын.
5: Так вломился.
6: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
1: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
7: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
8: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
9: С 1 сентября возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
10: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
9: «Маменькин сынок» – новый сезон. С 1 сентября в 6 вечера.
11: Мой сын никуда не поедет от меня.
9: На телеканале Ю.
12: Для зрителей старше 16 лет.
13: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
14: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
9: С 1 сентября возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
10: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
9: «Маменькин сынок» – новый сезон. С 1 сентября в 6 вечера.
11: Мой сын никуда не поедет от меня.
9: На телеканале Ю.
12: Для зрителей старше 16 лет.
15: С Днем Республики, любимый Татарстан! В честь праздника «Лента» дарит скидку 15% на покупки от 2500 рублей в гипермаркетах и с доставкой по промокоду «Люблю Татарстан». Акция действует с 27 по 30 августа. Промокод действует один раз по карте «Лента» на неакционные товары. Скидки не суммируются. Максимальный размер скидки 800 рублей. ООО «Лента», город Санкт-Петербург, улица Савушкина, дом 112, литера Б. ОГРН 103-783-204-86-05. Категория 6+.
16: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 25 по 29 августа. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
0: Интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е». Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е». 12+.

0: Каждый новый день после субботнего выхода в эфир программы «Ю» для ее поклонников напоминает триллер. Их мучает навязчивый вопрос, о ком же Юрий Гурьянов расскажет в следующем выпуске. И вот в середине недели все тайное становится явным. На всякий случай, если вы вдруг еще не в курсе, скажу о том, что послезавтра программа «Ю» будет посвящена французской певице Милен Фармер. Узнаем, как зажигалась ее звезда, как начиналась карьера, как создавались ее хиты, многие из которых звучат в эфире нашей радиостанции. Программа «Ю» в эту субботу на Ретро-ФМ с 13 до 14 часов. Не пропустите, друзья, будет интересно.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 4 балла местами затруднения. Пробки вас ждут на улице Мира от Сибирского тракта до Парковой, на улице Тукая от Софьян до площади Вахитова и на улице Петра Витра от проспекта Амирхана до Дементьева. Это вся информация о пробках в Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: FM. Retro FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильные клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альтопрофиль. Звоните прямо сейчас. 207-27-74.
4: Гум-гум-гум. Только гум.
5: Стильно, модно, ярко. Сезонные скидки до 70%. Успейте обновиться.
6: Отследить до 30 августа 2026 года.
0: Телефон рекламной службы Retro FM 554-20.
7: Retro FM.

0: Стинг, его «Роза пустыни» на Ретро FM, чувственная песня о любви, тоске, очаровании загадочной женщины, похожей на пустынную розу. Кстати, исследователи музыки нашли в ней скрытый смысл, утверждают, что это больше, чем просто песня о любви. Пустыня не просто место действия, а символ внутреннего состояния героя. Роза – символ любви и красоты, но пустынная роза символизирует недостижимую идеальную любовь, духовное просветление, скрытую мудрость, в общем, это многогранная и глубокая песня, открывающая широкое поле для интерпретаций. И все же для большинства она остается песней о любви, тоске и очаровании женщины. 16:49, время московское. Меня зовут Олег Орлов. Всем приятного музыкального вечера.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Друзья, по вашим многочисленным просьбам, шоу «Дорогие гости» будет в повторах выходить до конца лета. Самые интересные вопросы, самые оригинальные ответы наших гостей. Слушайте ваше любимое шоу с Максимом Ковалевским.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: На Ретро-ФМ.
2: Реклама.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
5: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
6: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Милый, собираем чемоданы.
8: Мы же только разобрали.
7: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
9: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито «Путешествия». Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
10: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
11: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
12: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
13: «Мир». Каждый день в твоих руках.
14: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
15: Вы – владелец бизнеса.
16: А значит, работаете за...
17: Троих.
18: Четверых.
19: Пятерых не хотите?
20: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
21: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: 12+.
1: Интернет-поток RetroFM San Remo. Это любимые итальянцы непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM San Remo. 12+.

0: Москве 17.00. Мадонна и группа Стаса Намина споют нам в начале нового музыкального часа здесь, на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 17 часов. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Нелли Рахманова. Здравствуйте. Новое поколение связи 5G должно появиться во всех российских городах-миллионниках до конца 2027 года. Такие условия предложила Минцифра. Операторам «Большой четверки» планируют выделить новый диапазон частот. Кроме того, разворачивать новый стандарт разрешат на уже существующих частотах и базовых станциях. Переход планируют завершить к концу 2031 года, пишет российская газета. В текущем году из республиканского бюджета Татарстана дополнительно направлено 10,6 миллиона рублей на проведение селективного скрининга по выявлению туберкулеза. Обследование планируется провести среди 1700 человек, в числе которых дети с аутоиммунными заболеваниями, дети и подростки с первичным иммунодефицитом и ВИЧ-инфекцией, а также взрослые пациенты с ВИЧ, пишет Татцентр. 31 августа в Казани на улице Юлиуса Фучика пройдет интеллектуально-развлекательная викторина «Квиз нашего города». Участникам предложат проверить эрудицию и знания о Приволжском районе. Сбор в 17.30 во дворе на улице Юлиуса Фучика, 14. Необходима предварительная регистрация, сообщает портал мэрии Казани. В Казани рядом с инклюзивным центром Ярдем установят скульптуру «Лунный сад» в форме полумесяца. Арт-объект высотой 3,5 метра разместят в центре фонтана напротив входа в бассейн инклюзивного спортивно-реабилитационного комплекса. Завершить установку арт-объекта планируют к началу сентября, пишет портал мэрии Казани. И в завершении курса валют на сегодня: доллар 84 рубля 28 копеек, евро 98 рублей 29 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. Ретро-ФМ. У меня на этом все. Далее музыка на Ретро-ФМ.
3: Спонсор программы – офтальмологическая клиника «Смотри».
4: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца августа.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

0: С музыкой можно мечтать о невозможном, ведь она, как известно, самый прочный фундамент для создания воздушных замков. Впрочем, у нее много полезных свойств, о чем знает каждый меломан. Всем влюбленным в красивую, в душевную музыку привет от ретро-ФМ и ФР Дэвида. Далее чуть взбодримся, друзья, под лучшие хиты Донны Саммер, Юры Шатунова и Криса Ри. Меня зовут Олег Орлов. Всем приятного музыкального вечера. В столице 17:19.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 14. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха завтра будет плюс 15 градусов. Ветер северо-западный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: Ретро-ФМ. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ. Реклама.
1: Выбор машины всегда непростой. Хочется качество с достойной ценой. ГАК привлекает дизайном и мощью. Японская точность в нем, между прочим. 5 лет гарантии у каждой машины. ГАК покоряет шоссе и вершины. Безопасность, надежность. ГАК, я уверен. В диалог авто на декабристов. За ГАКом поедем.
2: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альтопрофиль. Звоните прямо сейчас. 207-27-74.
3: Ищете уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в «Тренди».
3: Тренди.рф.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
9: С Днем Республики, любимый Татарстан! В честь праздника «Лента» дарит скидку 15% на покупки от 2500 рублей в гипермаркетах и с доставкой по промокоду «Люблю Татарстан». Акция действует с 27 по 30 августа. Промокод действует один раз по карте «Лента» на неакционные товары. Скидки не суммируются. Максимальный размер скидки 800 рублей. ООО «Лента», город Санкт-Петербург, улица Савушкина, дом 112, литера Б. ОГРН 103-783-204-86-05. Категория 6+.
10: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 25 по 29 августа. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
11: Любимой музыки много не бывает.
12: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение
11: и включай интернет-потоки Retro FM.
13: 12+.

0: Мы можем обладать чем угодно, кроме времени, сказал как-то один мудрец. Вот и у нашего утреннего шоу уже не остается времени на отдых. Впрочем, они и так же нормально так хорошенько отдохнули. И возвращаются Саша Светлов и Рита Субботина. С понедельника, каждый будний день с 7 до 11, утреннее шоу «Первая смена» снова в эфире «Ретро-ФМ». Для вас новые игры, крутые призы, темы для обсуждения, новости, шутки и, конечно же, ваша любимая музыка. Не проспите и не пропустите.
1: «Ретро-ФМ Казань» для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 5 баллов. Движение плотное. Пробки вас ждут на улице Каучуковой от Кулагина до Технической, на улице Чернышевского от Шахиди до Профсоюзной и на улице Комиссара Габишева от Сафиулина до Кулгали. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Гум-гум-гум. Только гум.
2: Стильно, модно, ярко. Сезонные скидки до 70%. Успейте обновиться.
3: Отсидействуй до 30 августа 2026 года.
4: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
5: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
4: А сыновья ведь с неба не падают.
6: Я ваш сын.
4: Или падают.
7: Никакой ты ему не сын.
8: Так вломился.
7: А это получается кража со взломом до 2 лет.
4: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
0: Интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е». Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е». 12+.

свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную ось мимо плывут столетия.

отвертит земную ось, чтобы влюбленным раньше встретиться пришлось.

0: Но какая девушка не мечтает о сказочно красивой истории любви? При этом, как говорят некоторые дамы, чтобы сказки сбывались, надо, чтобы рядом с вами был волшебник, а не сказочник. Надеюсь, как раз такого парня и нашла героиня этой песни Сандры, что звучит у нас здесь на Ретро-ФМ. 17:48, время московское, я Олег Орлов. Желаю вам, друзья, успешного завершения трудового четверга и приятного музыкального вечера. До конца этого часа нам еще споют Rolling Stones и Игорь Корнелюк.
1: Реклама.
2: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Школа начинается с Ашан. Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Карандаши цветные Ашан «Красная птица» 12 цветов всего за 89,99 до 2 сентября. Все начинается с Ашан.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
6: Получилось. Вы вылечили рак?
7: ОККО представляет.
8: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
9: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
10: Это открытие изменит все.
7: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
11: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров, вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
12: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на My Magnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit. Акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit-аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
13: Два равных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге. Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
14: Да все заработали.
15: Что?
14: А что?
15: Перевозки – это задача со звездочкой.
16: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
17: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
16: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
1: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
18: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
19: Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточные без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е. 12+.

0: 6 вечера в Москве. Леонид Агутин и Bad Boys Blue ждут нас в эфире Retro FM через пару минут.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 18 часов. В эфире Retro FM новости. В студии Нелли Рахманова. Здравствуйте. В новом учебном году в России за парты сядут 18 миллионов школьников. Для них откроются более 38 тысяч школ. Еще около 4 миллионов студентов поступили более чем в 3 тысячи колледжей. В этом году школьников ждут и новые образовательные курсы. С ноября для школьников с 5 по 11 класс начнут проводить занятия по искусственному интеллекту и информационной безопасности, пишет российская газета. В июле текущего года средняя стоимость 1 километра поездки на такси в Татарстане достигла 42 рублей 70 копеек. Это максимальное значение за всю историю наблюдений. За месяц цена выросла на 10%, а в годовом выражении на 25%. При этом республиканские тарифы остаются ниже показателей по России и Приволжскому федеральному округу. Об этом пишет РБК со ссылкой на Росстат. 28 августа в Казанском парке «Крылья Советов» пройдет танцплощадка в рамках проекта «Активного долголетия. Жизнелюб». Горожан ждет танцевальный мастер-класс и дискотека под открытым небом. Принять участие в мероприятии могут все желающие, независимо от возраста и уровня подготовки. Начало в 17 часов, пишет портал мэрии Казани. 28 августа в Казани на бульваре Ярдем по улице Серова состоится заключительный показ короткометражных фильмов при поддержке фестиваля инклюзивного кино «Незримое кино». Начало в 20 часов, вход на мероприятие свободный, сообщает портал мэрии Казани. И в завершении курсы валют на сегодня: доллар 84 рубля 28 копеек, евро 98 рублей 29 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации Retro FM Казань. У меня на этом все. Далее музыка на Retro FM.
3: Спонсор программы – офтальмологическая клиника «Смотри».
4: Мама, а мы ничего не забыли?
5: Кажется, ничего.
4: А зрение проверить?
6: Клиника «Смотри» приглашает на детскую диагностику, аппаратное лечение, подбор очков и ночных линз. По промокоду «Каникулы» скидка на детский прием минус 30% до конца сентября. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Печально – это когда ждешь чуда, а приходит понедельник. Но до того момента нас, друзья, ждет много радости. Начнем с того, что завтра пятница. От одной только этой мысли, а также от того, что впереди выходные, на душе становится легче и веселее. А поддержит это чувство своими лучшими музыкальными хитами Фрэнсис Гоя и группа Опус через несколько минут на Ретро FM. Я зовут Олег Орлов. Доброго вечера всем в Москве. 18:19.
1: С Юрием Гурьяновым. На этой неделе расскажу о Милен Фармер, как пришла популярность французской королеве поп-музыки и при чем тут Юлия Савичева. Узнаете в эту субботу в 13 часов.
2: Программа «Ю» на Ретро FM.
3: Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро FM.
4: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 14. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха завтра будет плюс 15 градусов. Ветер северо-западный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро FM желает вам хорошего вечера.

0: нет в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
3: Где участок выбрать?
4: Какой фундамент?
3: Какой кирпич?
4: Сколько это вообще стоит?
5: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
6: С Днем Республики, любимый Татарстан! В честь праздника «Лента» дарит скидку 15% на покупки от 2500 рублей в гипермаркетах и с доставкой по промокоду «Люблю Татарстан». Акция действует с 27 по 30 августа. Промокод действует один раз по карте «Лента» на неакционные товары. Скидки не суммируются. Максимальный размер скидки 800 рублей. ООО «Лента», город Санкт-Петербург, улица Савушкина, дом 112, литера Б. ОГРН 103-783-204-86-05. Категория 6+.
7: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 25 по 29 августа. Казань-Московская, 1, Дворец спорта.
8: Впервые фестиваль «Казань. Музыкальная столица исламского мира». 26 августа Казанский Кремль. 2 сентября БКЗ имени Сайдашева. 6 сентября ЦУМ. Вход свободный. 6+.
9: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
10: Так тебе во «Фреш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
11: Автомобильный маркетплейс «Фреш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог проверен. Рекомендую. Баста.
12: Город Казань. Улица Родина 1. Телефон 204-44-20.
13: Реклама не шета. ООО «Каргоби». ОГРН 128-770-026-63-31. Услуги оказывают компании партнеры. Подробности на «Фреш».
14: Телефон рекламной службы Retro FM 554-20.

0: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
1: Пробки на дорогах.
2: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 6 баллов. Движение затруднено. Пробки вас ждут на улице Комиссара Габишева от Сафиуллина до Кулгали, на улице Петра Витера от проспекта Мерхана до Дементьева и на улице Мира от Сибирского тракта до Парковой. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Медел — это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.
4: Максидом.
5: Гум-гум-гум. Только гум.
6: Стильно, модно, ярко. Сезонные скидки до 70%. Успейте обновиться.
7: Акции действуют до 30 августа 2026 года.
0: Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.

0: Вроде бы не самый быстрый ритм у этой песни дуэта «Екида», а как заводит. Хотите еще больше заводной, ритмичной, согревающей музыки? Скачивайте новое приложение «Радио Хаб». Быстрый, удобный, без лишних кнопок. Лучшая музыка, что звучит на Ретро-ФМ, подкасты популярных шоу и множество интернет-потоков. И все это, друзья, бесплатно и без регистрации. Ищите и скачивайте «Радио Хаб» в магазинах приложений, запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились. 18:47, время московское, я, Илья Крылов, на этом прощаюсь с вами до завтра, ну а далее встречайте в нашем эфире Руслана Романова.
1: Реклама.
2: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2020.
4: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
5: «Пятерочка» доставляет.
6: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
7: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
9: Да что за нормально?
10: Что?
9: А что?
10: Перевозки – это задача со звездочкой.
11: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
12: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
11: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
13: Все инструменты.ру для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты.ру для тех, кто создает.
6: ООО «Всеинструменты.ру». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
14: Подключите акваринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
15: «Рольф Ультра» – лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок «Infinium» обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. «Рольф» – выбор лидеров.
16: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение «Доду пицца», пока товар наличие. Стоимость комбо 900 рублей, указано за 3 пиццы 25 сантиметров, вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на «Додупицца.ру» и приложение. Продавец ООО «Доду франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
17: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
18: Интернет-поток Ретро-ФМ 70-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 70-е. 12+.

0: В Москве 19 часов. Далее Владимир Кузьмин, Modern Talking и Лев Лещенко на Retro FM. С новостями Игорь Акулов прямо сейчас. Добрый вечер.
1: Всем добрый вечер. Федеральная антимонопольная служба продолжает активную работу над обеспечением экономически обоснованного уровня цен на нефтепродукты для потребителей. Об этом сообщило правительство по итогам совещания вице-премьера Александра Новака с представителями Минэнерго, Минэкономразвития, ФАС и отраслевых компаний. ФАС представил информацию о ценовой ситуации и динамике ценообразования в региональном разрезе, отметив активную работу со всеми участниками рынка. ЦБ выявил более миллиарда рублей на нелегальных криптокошельках. В первом полугодии ЦБ внес данные о 2500 нелегальных криптовалютных кошельков в систему правоохранительных органов, а объем средств, привлеченных на них, превысил 1 миллиард рублей. Количество выявленных нелегальных кредиторов увеличилось в 2 раза, что связано с ужесточением требований к легальным кредиторам и ростом спроса на нелегальное кредитование. ЦБ также начал использовать информацию Росреестра и судебных приставов для выявления скрытых схем кредитования под залог недвижимости. Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила о самодостаточности России в области медпрепаратов. Россия становится полностью самодостаточной не только в крови и ее компонентах, но и в медицинских препаратах. Об этом было заявлено на встрече с президентом Владимиром Путиным. В прошлый раз руководитель агентства встречалась с президентом в ноябре 2024 года, обсуждая участие подразделений ФМБА в научных разработках и инновационных продуктах в области биотехнологий. Международный союз конькобежцев увеличил размер призовых на турнирах по фигурному катанию и ввел денежные выплаты для сильнейших спортсменов мирового рейтинга. Победители чемпионата мира в одиночном катании получат по 100 тысяч долларов, серебряные призеры – 80, а бронзовые – 50. Общий призовой фонд мирового первенства составит почти 1,5 миллиона долларов. На чемпионате Европы призовые для медалистов в одиночном катании составят 25, 20 и 15 тысяч долларов, а также союз направит 1 миллион долларов на поощрение лидеров мирового рейтинга, включая российских фигуристов, которые получили нейтральный статус для выступлений на международных турнирах. И россиянам объяснили небезопасность одинакового никнейма для разных сайтов. Использование одинакового никнейма для разных сайтов небезопасно, так как по нему можно связать аккаунты, публикации и другие цифровые следы, собрав полный портрет пользователя для злоумышленников. В случае использования одинаковых или похожих паролей, взлом одного сервиса создает риск для всех остальных. Эксперты советуют устанавливать разные имена и пароли пользователя на всех ресурсах. И расскажу о валюте на завтрашний день. Доллар будет торговаться на отметке 85 рублей и 95 копеек. Евро 100 рублей и 30 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Retro FM с вами Руслан Романов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Вот да, по-моему, иногда бывает очень даже не лишним. Stop for a minute, на минуточку остановиться, оглянуться по сторонам, сфокусироваться на себе и задать вселенной тот самый вопрос. Какой? Уверен, друзья, что вы поймете это сами. А если так, то и ответ не заставит себя долго ждать. Главное — выбрать момент подходящий. Всем здравствуйте. Ну вот к финалу трудовой недели слегка тянет на философию. Четверг пройден. Надеюсь, что и вы с делами на сегодня разобрались. Я Руслан Романов. До полуночи в эфире. Приглашаю всех присоединяться к нам. Андрей Губин и Милен Фармер сделают именно так через пару минут на Ретро-ФМ в столице 19.20.
1: Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
2: О, ребята, что вас ждет в понедельник, 31 августа? Сашка, звукорежиссер, голову перекрасил, Ритка похудела, я ремонт закончил, а ведь из этого только третья часть вранья.
3: Нет, ну я же не потолстела на сладостях.
2: 31 августа, 7.00, ваша первая смена, Саша и Рита, мы вернулись.
1: Первая смена. Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
4: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
5: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 14. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха завтра будет плюс 15 градусов. Ветер северо-западный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: FM. Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
2: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
4: 0+. Интернет-поток «Ретро-ФМ Сан-Ремо». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ Сан-Ремо».
5: 12+.
6: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» 500 54 20.

0: А может быть, помните тот шуточный стишок «Твист-твист, модный танец» сочинил, в данном случае, конечно же, американец. Если говорить про Чаби Чекера, певца, автора, популяризатора твиста еще в 60-х. Может быть, и о нем мы когда-нибудь подробнее узнаем в программе «Ю» на Ретро-ФМ, но только не в эту субботу, потому что речь пойдет о другой исполнительнице, такой же замечательно известной, Милен Фармер, знаменитая француженка. Уже в эту субботу с 13 до 14 часов Юрий Гурьянов расскажет историю успеха, поставит вам известные хиты и малоизвестные треки любимых исполнителей, в том числе и этой певицы. Итак, каждую субботу с 13 до 14 программа «Ю» на Ретро-ФМ. Не пропустите ни в коем случае и в этот раз тоже.
1: Реклама.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Гум, гум, гум. Только гум.
2: Стильно, модно, ярко. Сезонные скидки до 70%. Успейте обновиться.
3: От 30 августа 2026 года.
4: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
5: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
4: А сыновья ведь с неба не падают.
6: Я ваш сын.
4: Или падают.
7: Никакой ты ему не сын.
8: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
4: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
9: Телефон рекламной службы RetroFM 554 20.

0: А в сущности, друзья, хотим мы того или нет, но постепенно, планомерно, все дружно превращаемся в People of the Night, как поется в песне группы Bad Boys Blue. Вечер четверга набирает обороты, вступает в свои права. Опять-таки, это не может не радовать, как мне кажется, ведь вслед за темным временем суток придет и финальный трудовой день этой недели. Пятница, конечно же, очень скоро уже во всех городах страны. Кротаем мы время под лучшую музыку, которая проверена временем, тем самым здесь, на Ретро FM. Скоро Bee Gees и Юрий Антонов. Обязательно дождемся в Москве, 19:49.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро FM.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Друзья, по вашим многочисленным просьбам, шоу «Дорогие гости» будет в повторах выходить до конца лета. Самые интересные вопросы, самые оригинальные ответы наших гостей. Слушайте ваше любимое шоу с Максимом Ковалевским.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: На Ретро-ФМ.
2: Реклама.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: 12+.
1: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
2: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
3: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа. И она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
4: Школа начинается с «Ашан». Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Гуашь «Ашан» 9 цветов всего за 149,99 до 2 сентября. Все начинается с «Ашан».
5: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
6: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Аутебанк. Подробнее на tbank.ru/business.
7: Два рамных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
8: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
9: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
10: Милый, собираем чемоданы.
11: Мы же только разобрали.
10: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
12: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
13: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
14: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
15: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.

0: столице 8 вечера. Далее Джо Дассен, Фэнси и группа «Високосный год» через пару минут на Ретро-ФМ. В студии с итогами дня Игорь Акулов. Добрый вечер.
1: Руслан, приветствую. Всем добрый вечер. Михаил Мишустин сообщил о росте доходов госбюджета выше прогнозов. Доходы федерального бюджета России превысили прогнозные показатели и составили более 18,5 триллионов рублей. Рост доходов связан с общими экономическими показателями и изменением их структуры. Доля ненефтегазовых поступлений превысила 80% от общего объема. Бюджетные расходы позволили ускорить реализацию задач в сфере социальной поддержки, развития промышленности и научно-технологического направления. ЦБ сообщила о росте схем мошенничества с кредитами под залог квартир. Банк России, благодаря данным Росреестра и ФССП, стал чаще выявлять нелегальных кредиторов, выдающих займы под залог квартир, которые при малейшей просрочке через суд забирают жилье, говорится в обзоре ЦБ. В среднем такие кредиторы ведут судебное разбирательство по 7-10 квартирам, а залоги на аукционах выкупают аффилированные лица. За первое полугодие выявлено вдвое больше нелегальных кредиторов, чем в прошлом году. МЧС Республики Алтай рекомендовал жителям региона воздержаться от посещения лесных массивов, особенно в одиночку и в темное время суток, а также ограничить туристические походы, рыбалку, охоту и сбор дикоросов из-за участившихся случаев появления медведей. В случае обнаружения следов хищника или контакта с животными, спасатели советуют не паниковать, не делать резких движений и медленно отступать назад. В связи с повышенной активностью медведей в районе объявлен режим повышенной готовности. Microsoft признала провал обновления Windows 11. Корпорация начала расследование причин, по которым обновление КБ-51-210-03 вызвало сбой в работе Windows 11. Ошибки при включении и проблемы с драйверами. Компания признала, что неполадки вызваны системным драйвером Inpout X64 и начала блокировать его распространение. Исправление появится в осеннем патче, а пока пользователи могут вручную удалить апдейт через центр обновлений Windows. И ученые нашли связь между использованием смартфона и поведением человека. Новое исследование показало, что склонность к фаббингу, игнорированию собеседника ради смартфона, связана с открытостью опыту, экстраверсией и нейротизмом, а добросовестность, напротив, с меньшей склонностью к такому поведению. Исследователи обнаружили связь между фаббингом и мобильной зависимостью, но подчеркивают, что значение имеет не само использование телефона, а способность контролировать поведение и сохранять внимание к собеседнику. Фаббинг может возникать в любых отношениях, романтических, дружеских, семейных. И рабочих. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар будет торговаться на отметке 85 рублей и 95 копеек. Евро 100 рублей и 30 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ с вами Руслан Романов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

Ну что сказать вам о том, что будет желательно? Да-да, кое-что знаю. Как говорится, сорока на хвосте принесла. Они возвращаются, друзья. Да-да. Саша Светлов и Рита Субботина уже с 31 августа, понедельника, каждый будний день с 7 до 11. Утреннее шоу «Первая смена» на Ретро-ФМ. Для вас новые игры, крутые призы, темы для обсуждения, новости, шутки и, конечно же, только любимая музыка. Не проспите и не пропустите.

0: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
0: Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 14. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха завтра будет плюс 15 градусов. Ветер северо-западный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: Ретро-ФМ. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Ищите уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
3: Тренди.рф.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань, ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
9: Впервые фестиваль «Казань. Музыкальная столица исламского мира». 26 августа «Казанский Кремль». 2 сентября БКЗ имени Сайдашева. 6 сентября ЦУМ. Вход свободный. 6+. Вечеринка.
10: Ровно в 21.00.
11: Лучшие танцевальные хиты.
10: В неповторимом миксе.
11: Вечеринка «Ретро-ФМ».
0: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.
3: «Ретро-ФМ».

0: Вот без малого 5 минут практически. Все они, друзья, посвящены, как вы думаете, да, сильной половине человечества. Милые дамы, ничего личного, как говорится, Джана Нанини, виновница этого музыкального торжества, она и продолжает наш вечерний эфир. 20:35 практически в столице. Пламенно вас приветствую. Скоро группа «Мираж» и «Deep Purple» на Retro FM.
1: Успех начинается с правильного выбора. Retro FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Retro FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Retro FM и достигайте новых высот. Реклама.
2: Как расшифровывается МУМ?
3: МУМ – мягкий уголок мечты.
2: МУМ – место уюта и мебели.
3: МУМ – мебель удержит мужа дома.
2: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
4: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Басты твой. Лови свой крутой билет по будням в 14:00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте musdefistv.ru. Категория 18+.
5: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
6: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
7: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
5: И зайки зубки проверим.
8: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Ровно в 21:00.
10: Лучшие танцевальные хиты
9: в неповторимом миксе.
10: Вечеринка Retro FM.
11: Телефон рекламной службы Retro FM в Казани 554 20.

0: А между прочим, друзья, у Мартина Эриксона, он же E-Type, музыкант, подаривший миру этот и многие другие прекрасные треки, когда бы вы думали, сегодня день рождения, да еще и я бы даже сказал юбилей. Это ли не повод нам с вами устроить, закатить вечеринку ретро-ФМ? Впрочем, уникальный микс в нашем эфире ежедневно с 21 часа и до полуночи. Лучшая танцевальная музыка нескольких поколений собрана в неповторимом миксе и радует всех наших драгоценных слушателей. Не пропустите, начинаем буквально через 10 с небольшим минут. Я, Руслан Романов, здесь с вами с удовольствием до полуночи, как обычно. Так что прекрасно проведем время, под любимую музыку потанцуем.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: 12+.
1: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич» – точность решений. Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «БТ».
2: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
3: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
4: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
5: Вы владелец бизнеса.
6: А значит, работаете за...
7: Троих.
8: Четверых.
9: Пятерых не хотите?
10: Находите сотрудников на Авито работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито работе. 12+.
11: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
12: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
13: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
14: Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е. Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 90-е. 12+.

0: Главное не сомневаться в своих намерениях и не отказываться от мечты, чего бы или кого бы вы ни искали, иначе говоря, не вешать нос и рук не опускать. А лучшая музыка поможет во всех начинаниях. Всем еще раз мой горячий привет. Руслан Романов с вами на вечеринке RetroFM 2120 столица.
1: RetroFM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 14. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха завтра будет плюс 15 градусов. Ветер северо-западный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Медел — это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы Ретро FM 554-20.

Сегодня будет очень хорошо. Подойди ко мне поближе, чтоб тебя я лучше слышал. Посмотри в мои глаза, только ты, только я.

0: Move it. И эта фраза вам хорошо знакома, друзья, равно как и, полагаю, в любой точке нашей планеты. Трек, который мы относим по праву к категории саундтреков, причем звучал он как в художественных кинокартинах, так и в мультипликационных фильмах, а еще в видеоиграх и даже использовался в рекламе. Вот такая универсальная композиция. Двигаемся далее.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе расскажу о Милен Фармер, как пришла популярность к французской королеве поп-музыки и при чем тут Юлия Савичева. Узнаете в эту субботу в 13 часов. Программа «Ю» на Ретро-ФМ.

0: вот тут мы снова вспоминаем плюсы нашего супермикса, благодаря которому поздно возвращаться и не придется, ведь вечеринку Retro FM можно устроить прямо не выходя из дома. Лучшая танцевальная музыка будет звучать там, где вы пожелаете. А, кстати говоря, с нашим новым приложением Radio Hub еще и когда вы пожелаете. 21.50 в Москве, мы танцуем дальше.
1: Реклама.

0: стороны, пора бы уже возвращаться с морей океанов. Завершается итоговая летняя неделя, считанные дни до учебного года и в целом старта осени. Но кому-то определенно не до этого всего, ведь вместе с тем начинается и бархатный отпускной сезон. Так что можем лишь позавидовать тем, кто имеет возможность им вдоволь насладиться. Ну а все мы в целом продолжаем наслаждаться лучшей танцевальной музыкой на вечеринке Retro FM. 22:19 в Москве. Я Руслан Романов. Всем привет.
1: Утреннее шоу на Retro FM.
2: Ну а сейчас можно уже?
3: Нет, пока.
2: Маленькую шутёшечку.
3: Да подожди ты.
2: Про собак хоть сказать.
3: Вот будет у тебя эфир, тогда и скажешь про своих собак.
2: Ну, а когда он будет-то?
3: 31 августа, 7:00. Ваша первая смена, Саша и Рита. Мы вернулись.
2: Точно разрешишь пошутить?
3: Обещаю.
1: Первая смена. Утреннее шоу на Retro FM.
4: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
5: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 14. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха завтра будет плюс 15 градусов. Ветер северо-западный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера. Ретро-ФМ.

0: это просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Эксимер, лазерная кератоктомия.
4: Выбор машины всегда непростой. Хочется качество с достойной ценой. ГАК привлекает дизайном и мощью. Японская точность в нем, между прочим. 5 лет гарантии у каждой машины. ГАК покоряет шоссе и вершины. Безопасность, надежность. ГАК, я уверен. В диалог авто на декабристов. За ГАКом поедем.
5: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
6: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
7: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 25 по 29 августа. Казань-Московская, 1, Дворец спорта.
8: Впервые фестиваль «Казань. Музыкальная столица исламского мира». 26 августа «Казанский Кремль». 2 сентября БКЗ имени Сайдашева. 6 сентября ЦУМ. Вход свободный. 6+.
9: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.
10: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.
11: Ретро-ФМ.

0: Едва ли возможно перечислить все проекты, включая и музыкальные, в которых так или иначе принимал участие Михаил Боярский. Но одно мы знаем наверняка, друзья, все это удивительные и захватывающие, добрые, прекрасные истории, которые, повстречав однажды, уже точно не забудешь никогда. Встречаем мы их и в рамках уникального микса на вечеринке RetroFM 22.34, точное столичное. Танцы продолжаются до полуночи.
1: Реклама.
2: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
5: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
6: Где участок выбрать?
7: Какой фундамент?
6: Какой кирпич?
7: Сколько это вообще стоит?
8: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честный застройщик.рф.

0: Стильно, модно, ярко. Сезонные скидки до 70%. Успейте обновиться.
1: Акция действует до 30 августа 2026 года.
2: Выбор машины всегда непростой. Хочется качества с достойной ценой. ГАК привлекает дизайном и мощью. Японская точность в нем, между прочим. 5 лет гарантии у каждой машины. ГАК покоряет шоссе и вершины. Безопасность, надежность, ГАК, я уверен. В диалог авто на декабристов. За ГАКом поедем.
3: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
4: Ищете уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в тренде.
4: Тренди.рф.
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-3024-26.

0: По большей части шумные и эпатажные Armin Flowers демонстрируют нам формат, пожалуй, не столь характерный для своего творчества, однако репертуар не может быть однообразным, и с этой точки зрения все более чем логично. Вот так же и в новом приложении Retro FM. Множество интернет-потоков на любой вкус, подкасты популярных шоу и только лучшая музыка нескольких десятилетий. Скачивайте бесплатно, слушайте даже без регистрации. Radio Hub. Новое приложение Retro FM.
1: Реклама.
2: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».

0: 12+.
1: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк». Yeah!

0: Молодость и красота идут рука об руку с опытом и уверенностью. В нашем эфире лучшая музыка на Ретро-ФМ – это незабываемые хиты нескольких поколений, давно покорившие наши сердца. Равно как и исполнители, которые не оставляют нас равнодушными. Вот, например, восхитительная Татьяна Овсиенко. Да, мы запомнили все. В этом сомнений нет.
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 14. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха завтра будет плюс 15 градусов. Ветер северо-западный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Выбор машины всегда непростой. Хочется качество с достойной ценой. ГАК привлекает дизайном и мощью. Японская точность в нем, между прочим. 5 лет гарантии у каждой машины. ГАК покоряет шоссе и вершины. Безопасность, надежность. ГАК, я уверен. В диалог авто на декабристов. За ГАКом поедем.
0: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.

0: уж кто-кто, а вот эти девушки совершенно точно разбираются в вечеринках и знают наверняка какой-то даже секрет успеха. Думаю, что многочисленные концертные туры в их биографии даром не прошли, конечно же. Группа «Бананарама» и один из зажигательных хитов из их репертуара в продолжении уникального микса на вечеринке «Ретро FM». 23:35, точное столичное.
1: Реклама.
2: Выбор машины всегда непростой. Хочется качество с достойной ценой. ГАК привлекает дизайном и мощью. Японская точность в нем, между прочим. 5 лет гарантии у каждой машины. ГАК покоряет шоссе и вершины. Безопасность, надежность. ГАК, я уверен. В диалог авто на декабристов. За ГАКом поедем.
3: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239 31 31.

Tonight вот-вот наступит, а неповторимый микс подойдет к завершению. Однако я не говорю прощай, а удаляюсь всего лишь до завтра. Руслан Романов танцевал вместе с вами и уже жду не дождусь пятничную вечеринку Retro FM. Зажгем это точно. В полночь встречайте Илью Глебова. Всем желаю удачи.

Но тут дело какое. Этих самых ура-ура каникул осталось буквально раз-два и обчелся. Поэтому эта задорная песня Бунем может звучать как прекрасное прощание с уходящими каникулами. Ну ладно, парочка дней еще есть в запасе. Можно гульнуть на всю катушку под музыку Ретро FM. Браво, Стиви Вандер и Михаил Боярский через 3 минуты. Меня зовут Илья Глебов. 0:19 в Москве.

0: будем в этом настроении находиться, я так надеюсь. 0.35 в столице, дальше на Радио ФМ Юрий Шатунов, Депеш Мод и Ля Буш. Меня зовут Илья Глебов. Привет, привет.
1: Ретро ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-потоки Ретро ФМ. Круглосуточно и без рекламы.
2: Ретро ФМ 70-е.
1: Ретро ФМ 80-е.
2: Ретро ФМ 90-е.
1: Ретро ФМ Сан-Ремо. И вечеринка Ретро ФМ.
2: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро ФМ.
1: 12+.

0: Ну, может быть, действительно, ей цветы дарить не нужно. Может быть, ей какие-нибудь другие подарки больше нравятся. Ну, например, какие-нибудь сезонные фрукты. Очень даже альтернативный, приятный, романтичный вариант. Через пару минут на Ретро-ФМ, Патрисия Касс, Адриана Челентано. Двигаемся.
1: Реклама.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Когда проходит любовь, как будто бы ничего не остается, что тебе нравится. Вот так радикально Альбана и Рамина. На самом деле, что бы там ни происходило, всегда остается то, что нам нравится. Например, музыка на Ретро-ФМ. Через пару минут Бакарабн, Андрей Миронов, Роксет. Меня зовут Илья Глебов. Час 20 в Москве. Здравствуйте.

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение, скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор, оставьте до поры, вы отцы.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю

0: Обещающая песня из репертуара Баккара. Я могу, дорогой товарищ, и буги, могу и буги-вуги, и все остальное прочее. Час 35 в столице. Ну, буги-вуги не знаю, а Зодиак, Альфавили, но Мерси у нас на Ретро-ФМ будут через 3 минуты.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-поток. Ретро-ФМ Сан-Ремо. Шири-шири. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM San Remo 12+.

0: выходишь ты, вряд ли вот так вот в жизни скажешь. Ну, потому что человек, которому ты задаешь этот вопрос, как-то странно на тебя посмотрит и вряд ли ответит что-нибудь адекватное. А вот в песне, милое дело, подпеваем с удовольствием. Час 49 в столице через пару минут на Ретро-ФМ. Modern Talking и «Синяя псица».
1: Реклама.

жизни, Глория, прям мечта. Кстати, сегодня отмечается День мечты. Не будем вдаваться в подробности, что там конкретно. Просто мне нравится такое название. Вот День мечты сегодня, и будем мечтать под любимую музыку на Ретро-ФМ. Юрий Никулин, Эфер Дэвид и Владимир Кузьмин у нас через пару минут. Меня зовут Илья Глебов. Два с Москвой.

Постой, паровоз, не стучите колеса, кондуктор, нажми на тормоза. Я к маменьке родной с последним приветом спешу показаться на глаза. Не жди меня, мама, хорошего сына. Твой сын не такой, как

Постой, паровоз, не стучите, колеса, есть время взглянуть судьбе в глаза. Пока еще не поздно нам сделать остановку, а? Кондуктор, нажми на...

0: таким Вайл тоже восторженно. Кто-то некто пришел в ее жизнь, и жизнь эта самая заиграла совершенно новыми красками. Ну, это же раз прекрасно. 2:35 в столице. Желаю, чтобы кто-нибудь этакий появился прямо сегодня в жизни вашей, чтобы жизнь эта заиграла новыми красками. А мы дальше слушаем на Ретро-ФМ. Игорь Николаев будет, Queen и Vaya con Dios.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 1601715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90-е. 12+.

кажется, Лиз, это прекрасно. Мне кажется, что любая незнакомка, которая приходит к тебе, дорогой товарищ, во сне, только распрекрасна. Ну, главное, чтобы в этот момент, дорогой товарищ, ты не на работе был и, не дай бог, за рулем. 2:48 в столице. На Ретро-ФМ через пару минут. Bengals, Bonnie M.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.